Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Тело мне

16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Последние 2-3 десятилетия существования СССР характеризуются огромным количеством массовой стандартизированной мебели, которую выпускали советские мебельные фабрики. И как же не вспомнить самые популярные предметы интерьера? Кресло-кровать. Многие до сих пор не очень понимают, зачем покупать кресло или диван без функции трансформации в кровать. А все потому, что мы продолжаем жить в домах, построенных при Советском Союзе. А новые квартиры не намного больше советских, а студии, например, даже меньше. Кресло-кровать или диван-кровать, которые и сегодня продаются в мебельных магазинах, хорошо экономят место в малогабаритной квартире. Кстати, многие предметы советской мебели 50-х-60-х годов не уступали по своему качеству и дизайну аналогичным зарубежным моделям. Несмотря на свой аскетический характер и минимализм, кресла-кровати выглядели очень стильно и не хуже скандинавских или американских изделий. Стол-книжка – это самый популярный предмет мебели советского времени, который оказался настолько удачным, что до сих пор многие не решились от него избавиться. И стол-тумба все еще часто встречается в наших квартирах. Он принадлежит к одному из первых поколений трансформеров. В разложенном виде выполняет функции стола, а в сложенном выглядит как тумба. Книжкой его часто называли за то, что он раскладывается и складывается как книга.
0: Олдскулы свело.
2: Теперь о стенках. Наиболее качественными были стенки, которые производились в странах Восточной Европы – ГДР, Югославии, Румынии, Польше и Чехословакии. Позднее массовое производство стенок освоили в Советском Союзе. Период наибольшей популярности стенок в СССР пришелся на вторую половину 70-х и 80-е годы. Эту массивную систему хранения, состоящую из нескольких шкафов секций с антресолями, можно было увидеть в каждой квартире. В них были отделения для одежды, посуды, книг, белья и других вещей. В некоторых моделях имелась полка для телевизора и отделение по типу секретера. В народе его обычно называли баром. Приобрести стенку было непросто. Люди записывались в очередь на покупку, которую приходилось ждать месяцами. При этом стоила такая мебель немалых денег. При зарплате в 100-120 рублей в месяц стенка могла стоить более 1000 рублей. Учитывая сложность и дороговизну приобретения, стенки покупали на века. И они свою задачу выполняют до сих пор. Во многих квартирах стоят стенки 30 и 40 летней давности. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Некоторые гаджеты выставляются на различных выставках из года в год, регулярно получая награды, но так и не попадают на рынок. Motion Pillow – это как раз такая история. Компания получала награды в 2020, 2022 и в 2023 году. Девайс представляет собой подушку, в которую встроены, кто бы мог подумать, еще подушки, способные надуваться, меняя положение головы спящего. Рядом с подушкой помещается звукоприемник, который, замечая храп, отправляет сигнал на подушку. А она, в свою очередь, начинает менять положение, пытаясь добиться тишины. Представители компании утверждают, что их подушка совсем скоро должна начать продаваться на Amazon по цене в $390 за штуку. Интересно будет взглянуть на этот девайс, ведь его так сильно хвалили критики, а также пророчили ему мгновенный взлет на рынке.
1: Техно-джунгли.
2: А пока эта подушка еще не поступила в продажу, кто-то уже продает целую кровать для таких же целей. Разработала этот чудо-агрегат компания Ergo Sportive. Ее особенность в том, что она может изгибаться, чтобы предотвратить храп, попутно снимая нагрузку с позвоночника. В это устройство также встроен вибромассажер и USB-порты для зарядки смартфонов. Кровать предлагает работу в паре с умными часами Garmin, чтобы еще лучше все оценивать и изгибаться. Безусловно, весьма заманчивое предложение, особенно если учесть, что у компании еще есть и специальные матрасы, и подушки, пусть и без наворотов. Однако крайне высокая цена в 3000 евро весьма сильно снизила их популярность на рынке. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Лучшие не краины.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель», у микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Позиция Беларуси и президента по самым острым вопросам большой политики. Интервью главы государства Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия» вышло накануне вечером. В беседе белорусский лидер обозначил позицию нашей страны по ключевым вопросам, в том числе относительно ситуации в мире.
6: Господин президент, мы встречаемся в Минске в очень нестабильное время для всего мира. По всему миру бушуют конфликты, их гораздо больше со времен Второй мировой войны. Хочется спросить, вы оптимист или пессимист относительно той ситуации, которая складывается в мире?
7: 50-50. Сейчас ситуация такая, но я хотел бы быть оптимистом. И вы, и я, и все мы хотим жить, нормально жить, и вот такой спокойной стране, красивой стране, каковой является Беларусь, где можно, как вы сказали, и работать, ну и находить время для отдыха.
5: К другим новостям. Экватор лета предлагают отметить в Костюковке. Здесь в местном ДК пройдет настоящий бал. Желающих окунуться в атмосферу изящества и прекрасной музыки ждут 11 июля в 15:00. Событие призвано возродить благородные традиции светского досуга, популяризировать танцевальное искусство и укрепить творческие связи. Гостей ждут как исторические танцы, так и современные постановки. И к информации напоследок. В США создали космического осьминога для расчистки орбиты от мусора. Робот будет летать в открытом космосе и хватать неисправные спутники щупальцами, толкая их в плотные слои атмосферы, где они сгорят. Прототип тестировали на МКС 2024 года. Запуск планируют в 2027. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
8: Новости искусственного интеллекта.
9: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
10: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
9: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
10: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
11: Включаю радио «Гомель FM».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. 7 часов и почти 6 минут. В студии Артем Аникин.
5: И Константин, конечно же, Комко. Всем доброе утро, друзья. На дворе у нас вторник. Погода не радует.
4: Демо-версия лета. Ну, подождите, к выходным все наладится.
5: Обещаешь?
4: По температуре, побожись. Да.
5: Побожись.
4: По воде не очень. Дождики будут, к сожалению.
5: Опять дождики. Начинается
4: дождик. Будет тепло и жарко.
5: Вот что ты за человек?
4: У меня в воскресенье день рождения. Будет погода огонь.
5: Тортик будет в понедельник?
4: Понедельник, тортик? С воскресенья который?
5: Нет, принесешь тортик, угостишь коллег?
4: Нет, конечно.
5: Вот так и потеряли мы друзей. Вот так вот оно работает, к сожалению.
4: Коллеги будут пиццу есть, ну хочешь тортик, жди тортик.
5: Я хочу тортик.
4: Извини.
5: Там птичье молоко или киевский.
4: Птичье молоко, мне дроздов доить?
5: Киевский хочу. Киевский фрукт. Чего ты меня с утра-то, я уже все...
4: Чувствую себя на свидании. Условия ставить. Тортик, киевский.
5: Будешь выделываться, я рябай закажу.
4: Котлету по-киевски тебе не хочется?
5: Хочу.
4: Или этот самый...
5: А что ты в тупик себя поставил-то?
4: Шашлык по-белорусски.
5: Это какой?
4: Из картохи печеный.
5: Опять же вкусно. Опять же вкусно.
4: Ладно, мы про вкусности поговорим, да?
5: Да, мы умеем говорить про вкусность, так что облизываемся. И мы, и все, и вон монитор весь заплеванный потом.
4: Это не мы.
5: Это да, это факт, что не мы. Ну, вообще, слушай, вторник, начало вот такой недели, да? Вот хочется чего-то какого-то такого бздыщ.
4: Бздыщ? Ой, новостей всяких есть на бздыщ.
5: Есть?
4: Конечно.
5: Порадуешь чем-то?
4: Ну как, посмеемся вместе.
5: О, это мы любим.
4: И позавидуемся тоже.
5: Мне завидовать не хочется сегодня.
4: Ну, придется.
5: У нас день завидования четверг.
4: Не, давай мы сегодня тоже немножко позавидуем, но потом. Но пока о музыке этого часа. Будем на сайлок Body Talk. Звонки и Ханна, я не я. Токио Хоно в своем стиле California Nights. Гэбри Понт, Dance Dance. Также будет Алекс Лин, «Целый мир». Ну, начнем с Леди Гаги, «Shape of Woman». Доброе утро!

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: И яичница на завтрак у нас. Искусственный интеллект, что нам советует поесть?
2: Мы все так же продолжаем шагать по странам чемпионата мира. И сегодня мы с тобой не только по завтраку, но и в целом покушаем традиционную узбекскую кухню.
1: О!
2: Узбекистан, такие у нас на чемпионате мира.
1: Плов.
2: И, кстати, да, вот главное блюдо – это плов. Это просто он внесен в наследие ЮНЕСКО, между прочим. Ну, это просто, конечно, классно.
1: Сколько казанов занесли
2: в
1: ЮНЕСКО?
2: Не знаю. Но вот
1: узбекский плов – это, ну, самый правильный, наверное, считается.
2: Его же руками едят.
1: Естественно.
2: Это важно.
1: Там много всяких нюансов и по мясу, и по всему. То есть то, что мы едим, вот это вот рис с мясом, это вообще...
2: Это рисовая каша.
1: Это да, это не плов вообще там... ни разу.
2: Также у них входит вообще туда, ну, в эти вот самые блюда, казан-кебаб.
1: Да.
2: Дымляна. Это сытное слоеное блюдо из мяса и крупных кусков овощей. Капуста, картофель, баклажан, томаты.
1: Не пробовал. Где можно в Гомеле отведать, если можно?
2: Не знаю, которое долго томится в собственном соку.
1: Ну, тогда не делают даже.
2: Интересно. Ну и шашлык.
1: Ну, шашлык.
2: Куда же без него. Так, также изделие из теста с начинкой. Манты.
1: Так.
2: Самса.
1: Знаем.
2: Тандырнон. Это знаменитые узбекские лепешки с пышными краями и узорчатой хрустящей серединой, посыпанной кунжутом или семенами седана.
1: Сейчас вспоминаю детство, узбекфильм вот это вот, и как там...
2: А вот ханун ты пробовал?
1: Ханун, что это?
2: Это рулет из тончайшего пресного теста с начинкой из картофеля или фарша, и готовится на пару.
1: Нет. Где у нас? В Гомеле есть узбекская кухня реально?
2: Не знаю.
1: Я вот не встречал.
2: Первое блюдо, ну вот это мы ели все, шурпа.
1: Так.
2: Вещь, кстати, очень вкусная. Лагман.
1: Ага.
2: И вот мастава. Мастава – это густой, сытный рисовый суп с овощами и мясом, который подают с кисло-молочной заправкой. Называется катык. Ну и, конечно же, сладости и радости. Парварда. Так. Это карамель восточная. Халва.
1: Угу.
2: И кок-чай. Это зеленый чай, который является главным напитком страны. Его пьют из пиал до, во время или после любой трапезы во всех чайных.
1: Йо, вообще, в Узбекистане чай пьют всегда. Вот как вот, опять же, Фил. Сиди тут своей, на своем крыльце дедушка.
2: Надо поговорить. Пошли. Чаем поставим.
1: И все, в чайхана. О, вкусно, слушай. Ну вот многого у нас просто даже не попробовать, мне кажется. Если кто-то знает нормально, где готовят.
2: Узбекскую кухню.
1: Да, то давайте напишите нам. Вайбер есть, 29 код 34 11 34 8. И телеграм-канал.
2: Я же говорю, что от завтрака не запитается.
1: Ну вот вообще, да, захотелось прям, слушай.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Давай, отправляй нас в холодильник.
3: Легко. Там, ну, не такой же холодильник. Самая низкая температура 16 июня в Гомеле была в 1958 году. Плюс 6.
2: Плюс 6 в холодильник.
3: Ну, такое себе.
2: Вполне себе. Сегодня, 16 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. У нас, кстати, в центре уже пошел. Местами грозы возможны, даже град возможен. Ветер юго-западный 4 до 9 с порывами при грозах до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимулятори на Гомель FM.
1: Взмываем ввысь и смотрим сверху на наш родимый город. Лето или что, я не знаю. Который день у нас спокойно.
2: Это ж хорошо. Все на дачах.
1: Всего лишь перекресток по улице Фрунзе на Барыкино интернациональный выезд.
2: Все на дачах.
1: Никольский переезд и...
2: Тут дачи смотреть надо.
1: И все, дачи?
2: Да, тут дача. Я думаю, там будет весь самый сок.
1: А что там за сок? Ну, там
2: нет,
1: же...
2: Березовый нет?
1: Березовый? Нет, еще.
2: Еще нет?
1: А, вот, сейчас увидел.
2: Деда нашел что?
1: Гагарина прям стоит пересечение с улицей, сейчас как-то она называется у нас, с Украинской.
2: Украинской.
1: С Украинской, да. Гагарина прям вот очень...
2: Га-га-га.
1: Не знаю, что там. А, наверное, переезд или что, или поезд.
2: Поезд?
1: Да, скорее всего, там же ЖД переезд.
2: А, ну...
1: Поэтому и...
2: Ну, это украинский, ну, Мохов переезд, конечно же.
1: Тогда все, тогда вопрос
2: снимается.
1: Там паровозик
2: поехал. Чух-чух! А так все.
1: В Ромашково.
2: Да, так вообще ничего нигде. Ну, вот...
1: Улан-Батор что там?
2: Ничего, вот это ты...
1: Сейчас захотел в Монголию.
2: Кстати, до него не так уж далеко.
1: Да, тут...
2: 5170 километров.
1: Всего-то, ну...
2: Да, господи, за углом.
1: А что там... Не показывает?
2: Да, не показывает.
1: Не показывает? Ну, будем считать, что у них все норм.
2: Ну, давай посмотрим Могилев.
1: Могилев? Давай поближе. Улан-Могилев.
2: Улан-Могилев.
1: Могилев-Батор.
2: Кстати, ты удивишься, а там как у нас.
1: Тоже ничего не показывает?
2: Нет, я имею в виду, там нет пробок.
1: Ну и отлично.
2: Реально, куда все выехали?
1: Что это?
2: Из двух городов.
1: Закрылся пробочный завод. Ну и хорошо.
2: На ремонт.
1: Пускай так и будет.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Аникин рекомендует.
3: Ну что ж, друзья, чемпионат мира шагает.
4: Я молчу тогда, рекомендую.
3: Я легко, чемпионат мира просто потрясает тем, что происходит. Ну, начнем, наверное, по угасающей. Иран, Новая Зеландия 2-2, тут без сюрпризов. Уругвай, ничья, Саудовская Аравия, тут тоже без сюрпризов. Бельгия с Египтом 1-1, тоже без сюрпризов.
4: Ну, сюрприз, Бельгия.
3: Нет, это уже не то поколение.
4: Уже не то поколение,
3: к сожалению. Упустили они то, что должны были показывать, к сожалению. И казалось бы, не может же день закончиться, чтобы все матчи были в ничью. Однако Кабо-Верде с нами не согласна в корне. Испания, Кабо-Верде 0-0.
4: Повторилось то же самое, что повторилось в матче Испания-Россия,
3: да,
4: в 2018 году.
3: Кто творил голкипер? Я не знаю.
4: Смотри, он, по-моему, ученик Акинфеева, либо...
3: Еще с фамилией Возинья.
4: У него кличка Старушка.
3: Бабушка.
4: Бабушка. Причем не потому, что там старый, ему 40 лет, он возрастной уже.
3: Да, вроде, он жаловался.
4: В школе, говорит, там...
3: Его били.
4: Били, приходил домой, ныл, и там ему говорили, иди к бабушке, дедушке, пожалуйся.
3: Так вот. Да, ну вот это дело. Получил оценку 8,8 за этот матч. Там 7 сейвов совершил. Причем не то, что просто мяч в руки взял. Поверьте мне, если кто не смотрел...
4: Он реально отбивал.
3: Посмотрите обзоры. И из-под перекладины. И с метра били, не пробили, понимаешь? Я не знаю, там... Что происходит, непонятно, но это еще не самое интересное. Впервые в 21 веке, то есть за 26 лет, случилась отставка главного тренера.
4: Во время чемпионата мира.
3: Да, сборная Туниса уволила своего тренера сразу после проигранного матча Швеции 5-1. Просто сказали, со скандалом. Причем Тунис прошел отборы как одна из лучших команд. Она пропустила архи-мало. Хорошо, ну вот, славилась, но это чемпионат мира.
4: Ну, еще два факта, кстати, вдогонку. Кабо-Верде, вратарь, с 50 тысяч подписчиков за 3 часа у него 2 миллиона почти на него подписалось.
3: Вот я понимаю популярность.
4: А во-вторых, паренек поставил на то, что Испания не выиграет, $400 тысяч. Выиграл 4 700 000 с копейками долларов за этот матч. Вот это я понимаю.
3: Откуда стальные нервы?
4: Мне кажется, это
3: парня.
4: Вратарь был сам.

0: Утро-стимуляторы.
1: 7 часов 55 минут.
2: Ну что? И что? И вот и что с этого? Скажи мне, пожалуйста.
1: Что с этого?
2: Что с того, да? Вот и все.
1: Лето продолжается. Кого уже комары кусали? Тут Аня Смирнова.
2: Вот укус, он есть у меня один.
3: Меня не сильно кусает. У меня больше мужа и детей почему-то.
2: Так ты тоже невкусная.
3: Я ядовитая, да.
1: Она самочка, а самки своих не кусает. Что кусается только самки комаров. Да. А еще, оказывается, главная мишень для комаров – это сладкоежки. В первую очередь кровососы ориентируются на вещества, которые выделяет человеческое тело. Вот углекислый газ, прочее, да? А переизбыток простых углеводов меняет их состав и быстро приманивает кровососов. Так что в топе желанных целей для насекомых спортсмены.
2: Ха-ха-ха.
1: Артем, привет.
2: Я понял, да, что...
1: Беременные.
3: Да не надо на меня смотреть.
2: А вдруг?
1: И любители выпить.
3: Вот, кстати, я тоже читала про новость, про то, что любители пива и выпить
2: я извиняюсь.
3: Более кусаемо.
2: У нас что-то получается бинго.
1: Я не был беременный, не смотри на меня так. О чем нам
2: так я про Аню.
1: Расскажет Аня.
3: Да, я не пью.
1: Следующая часть.
3: Да, расскажу. Ну, во-первых, продолжим слушать интервью с президентом, точнее, президента телеканала «Аля Арабия». Расскажу о том, что стартовал областной слет юных спасателей пожарных на Гоемельщине. Ну и закончим все это дело, наверное, новостью о том, что ученые выяснили, как форма облаков влияет на силу излучения ультрафиолета. Прикиньте.
1: Только сейчас выяснили, я без них это знал. Вот они. Отправьте меня в этот университет, я хочу там преподавать.
3: Да что ты знаешь о куче вот дождевых и слоистых облаках?
1: Практически все.
2: Почти все. Но ты

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко советует Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике в рамках нынешнего ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
4: Вы сказали, что Америка может, имеет возможность закончить эту войну. А как вы думаете, может ли Америка оказать влияние на Израиль, чтобы Израиль прекратил свою агрессию против Ирана?
5: Абсолютно может. И некоторые факты последнего времени об этом говорят. Вы знаете, вот открытый такой в средствах массовой информации конфликт между Трампом и Нетаньяху, где Трамп в свойственной для него манере упрекнул Нетаньяху, который по-прежнему, как и раньше, атакует Ливан. Но это было одно из условий Ирана – не атаковать Ливан во время попытки договориться. Но Израиль в свойственной для него манере, ему все, видите ли, позволено, начал бить по-прежнему, как и раньше, по югу Ливана, и не только по югу. В результате гибнут ни в чем не повинные люди. И когда Трамп одернул Нетаньяху, удалось все-таки приостановить Израиль. Это показало полную зависимость Израиля от Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп прям сказал, если он не будет слушаться его, то он останется, Израиль останется в одиночку. Этого больше всего Израиль боится, потому что Израиль расположен относительно недалеко от Ирана. И у Ирана есть все возможности для того, чтобы атаковать Израиль. И если не будет американских ракет у израильтян, то этот так называемый золотой всепогодный купол будет пробит, и евреи на своей земле получат то, чего они не хотят, и то, чего они не ждут.
3: К региональным новостям. Областной слет юных спасателей и пожарных стартовал накануне в Гомельском районе. На протяжении 3 дней 80 юных спасателей соревнуются в тематических конкурсах, демонстрируя свои навыки, знания и командный дух. Первым испытанием стал конкурс «Смотр строя». Это состязание требовало от участников максимальной четкости и слаженности в выполнении команд. В конкурсе «Боевое развертывание» участникам нужно было надеть боевую одежду спасателя, подключить пожарные рукава к разветвлению и потушить условный пожар. Впереди еще 5 состязаний. Еще одна информация напоследок. Ученые выяснили, что форма облаков влияет на силу излучения ультрафиолета. Об этом сообщается в издании «Соран. Наука в Сибири». Сильнее всего на излучаемые показатели влияют кучево-дождевые и слоистые облака, а также крупные облака в нижних слоях атмосферы. При их появлении напряженность электрического поля у Земли падает, а поток ультрафиолетового излучения становится слабее. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро всем, кто слушает радио Гомель ФМ. Как всегда, каждое утро «Утро-стимуляторы» в лице Константина Комко.
5: И в тоже лице Артема Аникина.
4: Ну давай, обзови как-то по-другому.
5: 8 часов 8 минут, я забыл. Ты не сказал?
4: Все, наказан будешь после эфира.
5: Буду наказан, в этом часе с нами можно будет поиграть. Кто хочет посозваниваться и выиграть подарок, пишите нам в телеграм-канал Гомель нижнее подчеркивание FM, это латинскими буквами, там утренняя тема есть, все расписано.
4: Или по утренней теме подскажите нам, где можно отведать узбекского чего-нибудь.
5: Хотелось узбекской бы. Кухни в Гомеле, да.
4: Если да, мы знает. С Костей прям вот пулей полетим туда.
5: Ну не прямо сейчас пулей.
4: Так оно не работает сейчас.
5: Откуда ты знаешь?
4: Кстати, заодно пишите, сколько оно работает, пожалуйста. Хотелось бы тоже знать. А так все, как всегда. Вторник, утро. Ура, ура.
5: У нас коллеги потихоньку собираются.
4: Куда?
5: На работу.
4: У вас кто коллеги? Трансформеры потихоньку собираются?
5: Да, собираются. Вот Олеся Василькова уже пришла. У нее дневной эфир, но она уже на посту.
4: Неплохо. Молодец. Красавица, комсомолка, все дела, да?
5: Все вообще, все.
4: Замечательно. Также гость обещает у нас быть сегодня в эфире.
5: Ну, обещает, будет в следующем часе.
4: Да.
5: Куда он денется?
4: Расскажет нам что-нибудь о культурном.
5: Или мы ему.
4: Ну, последние разы мне очень нравится, потому что я сижу, наблюдаю, битва два вот этих вот потока схлёстывается, а я просто сижу справа, влево, лево, вправо, и радуюсь, что мне не прилетает.
5: И только на тебя брызги только от нашего интеллектуальные летят.
4: Я снимаю все это на свою внутреннюю камеру.
5: Отлично. Камера лучше внутренняя. Ну или в телефоне. А еще лучше музыка, она у нас есть. Что же мы в этом часе послушаем? А послушаем мы M.O. Keep Moving. Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Люся Щеботина, welcome to Moscow. С первого взгляда мне влюбиться так просто. Тиеста, Lay Low. А также Ваня Дмитриенко появится с композицией «След». Сейчас начинает Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Симуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Ай, уже придумай что-нибудь другое. Сегодня что можно отметить? Сегодня день чекушки. Дальше. День свежих овощей.
1: О, хорошая вещь. У кого есть домашний огород...
2: Да не только. Огурчики, помидорчики, вообще капусточка, салатик.
1: Заходим, покупаем свечи, как персик. Да.
2: Хорошо. День младших братьев. Если у вас есть младший брат, поздравьте их с этим праздником, что они у вас есть. Или они должны вас поздравить. Я вот, честно говоря, так не понимаю.
1: Пусть сами разбираются.
2: Сами разберутся. Хорошо. День рождения ВДНХ, она же выставка достижений народного хозяйства. Когда-то, давным-давно...
1: Вещь хорошая.
2: Я был еще... на ней, когда она была еще в Советском Союзе. И там реально видел хряка какого-то, этот производитель. Там я в жизни таких свиней не видел. Это что-то
1: огроменный?
2: Такое. Там он огроменный.
1: Сдоб?
2: Ну, мне казалось, что я тогда маленький был. Что...
1: Ну, сколько примерно?
2: Ну, сдоб, ну, казалось, метра два такая штуковина. Ну, мне так казалось. Может, поменьше, а может, и было реально чего-то там. Ну, да ладно. Всемирный день морской черепахи также сегодня отмечается. День рождения Артека. О, как что-то олдскулы сводить начало.
1: Хороший лагерь.
2: Международный день водопада. Сегодня поем. Я стану водопадом.
1: И дальше всех закончился.
2: День отправления в дальнее плавание трех бумажных корабликов.
1: А как кораблики бумажные в дальнее плавание там могут уйти?
2: Смотри, когда был маленький, опять же, весна, там ручьи, ты такое дело.
1: Они же бумажные. Ну, они же быстро размокают.
2: Это и сейчас знаешь. А раньше все нормально. Международный день семейных денежных переводов. О, переведите младшему брату пару копеек. Так. Всемирный день повторного использования. Артем, пакетики из-под чая один раз не заваривай.
1: Я же таки еврей, слышите.
2: Международный день домашней прислуги также сегодня отмечается. Международный день биотехнологий. День без оранжевой одежды. Так, нормально.
1: Присутствует.
2: День гордости за нейроразнообразие.
1: Нейроразнообразие.
2: Да, ну и много чего еще в разных странах. Выбирайте на свой вкус.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Привет всем, это снова Артем и Оля.
5: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
4: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
5: На сайте «Моя реклама».
6: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
7: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
8: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
9: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Ну и в каком году были мои любимые плюс 32?
2: Ох, легко угадаешь ты. Самая высокая температура 16 июня в Гомеле была в 2007 году. Плюс 33.
1: Эх, на 1 градус я обшибся, но когда больше 30, там уже...
2: Неважно.
1: Неважно, да. Сегодня, 16 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди и местами грозы возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости.

0: Утростимуляторы.
1: Что у нас интересного на просторах интернетах?
2: В интернетах? О, интересного. Много всякого. К примеру, вот в Великобритании вводят полный запрет на соцсети для интернета до 16 лет.
1: А
2: вот
1: зачем?
2: Тебе и интернет. Все, премьер-министр сказал, что под ограничения попадают эти Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, X. В общем, вот все, где обычно все сидят. Ну, за границами, во всяком случае. Все это у них для... до 16 нельзя. Дети могут пользоваться только WhatsApp и Signal. Все.
1: Я вот даже не знаю, а...
2: А ты ж правильно. Я когда в интернетах сижу, общаюсь, там иногда, ну, видно, что дети пишут. Причем пишут гадости и прочее, и даже не знаешь, кому морду бить.
1: А морду бить нельзя сейчас?
2: Ну, за те слова, которые иногда пишут, может и нельзя, но нужно.
1: Ну, хотелось бы, конечно, бы, но нельзя.
2: Нужно. Поэтому нужно в интернет по паспорту, давно говорил. Вот, зарегился, у тебя есть аккаунт, все, здравствуйте.
1: Нет, так у нас и так интернет по паспорту. 60-й ОК 60-го года, это
2: нет,
1: хорошо
2: вообще, регулирует. Вообще, общий аккаунт. Ну, я вот, у меня такое мнение. Общий аккаунт и все. И ты везде, ты не анонимный человечек, который там, я твой дом труба шатал. Ты а ты конкретный человек.
1: Ты не хочешь анонимности в интернете?
2: А зачем?
1: Ну,
2: ты гадости пишешь кому-то?
1: Я? Нет. Ну, вот. Я уже из того возраста давно вышел, когда гадости
2: надо отвечать за слова. Как это? Собеседника в интернете нужно общаться так, как будто этот собеседник Николай Валуев, и он знает, где ты живешь.
1: Это, мне, знаешь, всегда интересно, когда вот эти люди приходят в компьютерные клубы и по привычке пишут гадости тем, кто сидит рядом с тобой, а потом начинаются эти знаменитые разборки за клубом.
2: Ну, бывает и такое.
1: Да,
2: я не участвовал в знаменитых разборках за клубом.
1: Бывало, слышу, когда люди забывались, скажем так, что они не дома.
2: Вот, так что такие вот дела. Ну, вот потихонечку с Британии. Ну, там не только в Британии, во многих странах задумываются. А вот у них теперь, по-моему, с сентября или когда, или уже.
1: Ну что ж, внимательно будем посмотреть.
2: Английские дети, сделаю для вас аккаунт в этих ваших соцсетях. Недорого.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
4: А если так?
2: Уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно. Вкусно.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Музыка твоей страны.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Бобры спасли лондонское метро.
4: Польские
3: как тебе
4: бобры?
3: Новость?
4: Польские бобры?
3: Нет, вероятно...
4: Сантехники.
3: Смотри, по информации, северная часть британской столицы много лет сталкивалась с проблемами затопления, которые были решены благодаря возвращению бобров в парк Paradise Fields.
4: Они там плотину какую-то построили?
3: Да, животные начали активно строить плотины и превратили территорию в естественную губку, которая удерживала воду.
4: Что мешало им построить самим плотину в неестественную губку?
3: Не знаю, им удалось сделать то, что не смогли сделать инженеры с помощью дорогостоящих технических сооружений.
4: Там была новость как-то, что бобры тоже там какую-то построили, там власти какой-то мост хотели сделать или что?
3: Хотели. Причем сносили плотину, а бобры за ночь ее отстраивали.
4: Да.
3: А тут вот метро спасли. Причем смотри, плотина замедлила течение воды, что позволило не только защитить само метро, но и улучшить экосистему парка. Туда вернулись рыба, сформировались новые пищевые цепочки для насекомых, птиц и земноводных. В общем, бобры, добры.
4: По-моему, пора в подземку ставить новую станцию в честь бобра.
3: Как ты назовешь ее?
4: Бобриная станция.
3: Бобы. А, осторожно, двери закрываются. Следующая станция.
4: А как называется?
3: Бобрина.
4: Это где там?
3: Лондон.
4: Лондонское метро?
3: Бобриная стейшн.
4: Бобрстей.
3: Нет, стейшн.
4: Бобрстейшн.
3: Бобрстейшн.
4: Стейшн Бобр, я не знаю.
3: Выход на правую ветку, да?
4: Выход на Карасевую. Сокуневой.
3: Пересечение с Фламинговой веткой метро.
4: Да, на Лосиный остров. Сразу.
3: Хорошее метро. Прямое, удобное, идеальное. Не, сам факт, смотри, вот пытались сделать инженеры, не получалось много лет, а вот бобры сумели.
4: Бобры добры, даже в Англии.

0: Реклама на радио.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Утростимулятори на Гомель-ФМ.
1: Артем и Аня, как вы относитесь к бесконечным открыткам и всяким поздравлялкам открыточным?
2: Бесит сильно, WhatsApp дико. И Viber.
3: А я нормально отношусь. Здорово, что человек проявляет положительные эмоции.
2: Аж до дрожи просто.
1: Или, Аня, ты уже сама в той стадии, когда некогда. Сама рассылаешь.
2: Отправить всем!
1: Отправить всем. Так вот, смех смехом, а вот эта вот отправочка спасла жизнь человеку.
3: Вот.
1: История случилась в Москве. Жилищный комплекс, домовой чат. Вот, и одна женщина, там ее все не переваривали за то, что она постоянно спамила вот этими открытками. Просто, говорят, бесило всех это дело. И тут на днях просто остановился этот поток открыток. Сначала все обрадовались, а потом поняли, что нет, так не может быть. Угу. Вот, вызвали полицию. Те приехали, дверь закрыта, никто не открывает. Те вызывают спасателей. Приезжают спасатели, взламывают дверь и обнаруживают женщину в критическом, но живом состоянии. Отправили в больницу и откачали. Сейчас с ней все хорошо.
3: Больше родственников у нее не было?
1: Ну, знаешь, родственники тоже как бы... Ну, а если человек живет один, а родственники где-нибудь в другом
3: городе? Ну, понятно,
1: городе?
3: Нет.
2: Ну, хорошо,
3: имею в виду,
2: это случай прекрасный, но это частный случай. Из общей статистики. Вот
1: я думаю, тебя достало очень сильно. Особенно, когда праздник какой-нибудь.
2: Это...
3: Ты имеешь возможность в прямом эфире высказать.
2: Это просто, я не знаю. Нет, ладно, когда...
1: Что касается меня, вот я как бы... Я знаю многие церковные праздники не потому, что я чем-то интересуюсь, а потому, что у меня есть люди, которые...
2: Нет, один человек тебе писал открытку, вот в праздник вопросов нету. Но когда человек каждый день тебе шлет...
1: Каждый день что-то.
2: Не без праздников ничего, там просто... Заблокировать, удалить и просто испепелить человека хочется.
3: Какие добрые вы, ребята.
1: Я-то добрый, Артем, нет. А что у тебя есть доброго?
3: Да, ну продолжим слушать интервью президента телеканалу «Аль-Арабия». Расскажу о том, где сегодня будут учения МЧС. Не волнуйтесь, не бойтесь. Кстати, ребята, это рядом с нами. Ну и закончим все это дело историей о том, как кот сходил в ветклинику. Так что ветклиника пострадала.
1: Да, коты такие. Но это все в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко советует Израилю быть поаккуратнее в своих действиях и политике в рамках нынешнего ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
6: Израиль не та страна, которая обладает колоссальными ресурсами, как, допустим, Россия в конфликте с Украиной, чтобы воевать с Ираном. Тем более, что Израиль окружен мусульманским миром. Да, он разнороден, мусульманский мир сегодня. Они не могут договориться, у них нет этого единства. Но кто его знает? Я всегда говорю, что война непредсказуема. Она может развернуть события в таком направлении, которое в мирное время трудно предсказать. Поэтому здесь надо Израилю быть поаккуратнее, поосторожнее. Они уже так в мировом сообществе получили такой рейтинг, что дальше некуда, разбомбив Газу. Даже в историю многие посмотрели. Какой Холокост? Какой может быть Холокост, о котором израильтяне говорили, когда они убили столько людей и, прежде всего, женщин и детей? Детей ведь в Газе погибло много. Там вообще все стерли с лица земли. Какой-то курорт собираются на костях людей построить. Это ж глупость полная. Поэтому Израилю тоже надо взять, как у нас говорят, голову в руки и подумать о своем дальнейшем существовании. В противном случае им не поможет и ядерное оружие. И потом, ну а что вы требуете от Ирана по этому ядерному оружию? Если исходить с позиции справедливости, Соединенные Штаты Америки имеют ядерное оружие? Имеют. Ну ладно, США давно, родоначальники ядерного оружия давно имеют. Но Израиль помалкивает ведь о том, что у них есть ядерное оружие. Иранцы могут спросить, а почему они не могут иметь ядерное оружие? Тем более рядом мир, Индия, Пакистан, ядерные державы. Почему Иран не может иметь ядерное оружие? Если по справедливости, то давайте ликвидировать будем потихоньку, поэтапно все ядерное оружие в мире. Но если это фактор сдерживания и фактор того, что на тебя никто никогда не нападет, если ты имеешь ядерное оружие, ну тогда Иран имеет право, как и другие страны, с целью своей защиты иметь это ядерное оружие. Но это если говорить о ядерном варианте. Что касается блокировки Ормузского пролива, вы знаете, я не думаю, что иранцы хотят там прекратить судоходство. Это не в их интересах. Потому что если будет блокирован Ормузский пролив, то богатые страны залива найдут другой путь. В конце концов, проложат трубы туда, куда надо, с севера на юг через Оман, и в Индийском океане будут заправлять свои танкеры и так далее и тому подобное. Поэтому это не в интересах Ирана, но они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане. Поэтому надо Израилю и США, которые атаковали Иран, подумать о том, как они будут компенсировать этот ущерб. То есть здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке. Нет военного решения. Поэтому надо одуматься, как я сказал, голову в руки взять и подумать, что погибнет очень много ни в чем не повинных людей.
5: К новостям региона. Учения МЧС пройдут сегодня в Гомельском государственном

Национальном театре кукол с 15.00. Тактика «Специальное занятие» продлятся по 18 июня. В здании по улице Пушкина, 14, спасатели отработают варианты поиска и эвакуации пострадавших, взаимодействие между подразделениями, навыки тушения пожара. Жителей и гостей областного центра просят относиться к этому с пониманием, не паниковать и сохранять спокойствие. Еще одна информация напоследок. В сети набрал популярность ролик о том, как кот устроил настоящий погром в ветклинике. В Израиле пушистика привели на осмотр, но он решил, что свобода важнее. В итоге хвостатый снес препараты с полок и спрятался под потолком. В процессе попыток удрать от медицины кот разрушил часть клиники. Персоналу пришлось устроить целую спецоперацию по поимке беглеца. В итоге его все-таки задержали. И к новостям компании. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:10, и еще целый час впереди у нас. У нас это у Артема Никина.
5: И, конечно, Константина Комкова. Ну, много чего интересного. А вот вообще для тебя... Ну, ты спорт не особо любишь. Это я уже...
4: Что значит не люблю? Ну, я им не увлекаюсь, это не мое. Я его знаю, но для меня это абсолютно вот такое... Ну, есть и есть.
5: Тут посчитали болельщики, приехавшие на чемпионат мира, да, сколько стоит, ну, в долларах, правда, цены
4: ну,
5: на
4: да, в США же.
5: Базовые вещи. Смотри. 0,5 литра воды стоит 5,99 долларов.
4: 6 баксов.
5: 6 баксов вода. Пол-литра.
4: Ну, нормально.
5: А литр воды, соответственно, 10,5.
4: Ну, дешевле.
5: Пока нормальная логика, да? Булочка, просто булочка, ну, там, со всеми добавками, 13,5 баксов.
4: Подожди, это они посчитали, где стоит? В США?
5: В США, в США, в США.
4: Просто есть же как в аэропорту это одно.
5: Не, в США, вот прям вот возле стадиона продается.
4: Ну, возле стадиона, а, ну тогда понятно.
5: Мороженое 12 долларов.
4: Ну, они... Дальше может не продолжать.
5: Сладкая вата 12 долларов. И всех удивила пенная.
4: Ага.
5: 17 долларов.
4: Ну, правильно. Стоит нечего, оно. Нечего тут, понимаешь. Футбол это спорт, спорт это здоровье, а тут, понимаешь...
5: Бегают с ценами, да, с разными.
4: Нет, все это логично. Если возле стадионов, ну, я тебе говорю, какая аэропорт?
5: Просто посчитали, что вот эти цены все, они в 3 раза превышают да. любой чемпионат мира. Ну, предыдущий.
4: Потому что чемпионат мира проводится в самой богатой стране, на минуточку. Поэтому, как бы, да, там у людей другие доходы, другие расходы.
5: Ну, вот.
4: Я не удивлен, но, как говорится, не с нашими доходами покупать.
5: Не поедем, да, мы с тобой?
4: Если едем со своей булкой, но туда нельзя.
5: Булку свою, воду тоже свою придется брать.
4: Нельзя, нельзя. В аэропорт берут.
5: А мы издалека будем смотреть.
4: Издалека. Вот мы издалека и будем смотреть и слушать музыку. Что же в этом часе послушаем точно. Точно Катя Оушен будет. Летим. Алесса, Surrender. Золото, осенний пожар. Мьюз, Night Shift, Superstar. А также Teddy Swims, Not Your Man. Ну а сейчас начнет Мадонна. Bring Your Love. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Скажи мне, как владелец кота, что ты делаешь с шерстью кошачьей вот этой вот?
2: Спокойно пылесошу и вычищаю, все отлично.
1: А мог бы съесть?
2: Зачем?
1: Зачем?
2: Не, есть такая поговорка, что шерсть кота – это приправа. Есть такая поговорка.
1: В Японии взяли и сделали съедобную кошачью шерсть.
2: Для чего?
1: Для чего? Ну, просто вот, я не знаю, это же Япония.
2: Ну, это да.
1: У них там всякая...
2: Страна контрастов.
1: Страна контрастов, да. В общем, на самом деле, это сладкая вата, которая просто стилизована под шерстяные клочки трехцветной кошки. Так прям бело-коричнево-черненького такого чего-то.
2: Вот зачем?
1: Дегустаторы говорят, что по вкусу она не отличается от сладкой ваты, но вот обладает реалистичной текстурой.
2: Что же будет дальше?
1: Летим в Японию?
2: Нет, я не хочу есть шерсть.
1: Вот это вот.
2: Я не хочу есть шерсть. Это же шерсть.
1: Это же шерсть.
2: А, ну, серьезно.
1: А что бы такого съел, необычного, съедобного?
2: Из необычного, наверное. Да, вот ты вот умеешь удивить меня вопросом.
1: Угли для розжига, наверное, под шашлык.
2: Нет, вот шашлык, наверное, из... чего-нибудь
1: не
2: странного.
1: Из мяса? Из странного?
2: Из странного чего-нибудь.
1: Ну, урони во что-нибудь странное шашлык.
2: Не-не-не. Слушай, а вот это красиво додуматься.
1: Ну, пока.
2: А вот из чего бы вы, ребята, которые нас слушают, съели бы шашлык?
1: Не, вообще, что это такое необычного, в виде чего?
2: Нет, именно шашлык. Вот знаешь, чтобы можно было начать приготовить. Из лука зеленого.
1: Ну, берешь лук и жаришь. В чем проблема?
2: Из редиски.
1: Редиску нанизываешь на шар.
2: А ты пробовал вообще жареную редиску?
1: Да.
2: Ее вообще жарят?
1: Ну, если упала.
2: Если из конфет.
1: Если упала в жареху.
2: Шашлык из конфет.
1: О, для детей.
2: Точно. И детским шампанским все это запить.
1: Конечно.
2: Вот мы придумали праздник.
1: Отличный. Праздник придумал Артем Аникин. Патентуй, пока не украли. А мы дальше будем по плейлисту шагать. Золото, осенний пожар.

0: Моя реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
11: Телефон 343-343.

Сегодня, 16 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Так как сегодня день младших братьев...
2: Это что ж ты такое интересное откопал?
1: Да еще и Международный день семейных денежных переводов. Я так вспоминал, а что ж там сфин такой-то был? Ну, брат, понятно, да? Ну, это вот все, это просто где-то там...
2: Классика, да.
1: Да, есть еще замечательный фильм «Братьев Коэнов».
2: И что ж ты такое...
1: Он еще и называется «О, где же ты, брат?» Фильм 2000 года. Фильм шикарный, в главных ролях там Джордж Клуни присутствовал, тогда он был прям на пике своей звездности.
2: Молоденький.
1: И многие другие актеры, ну тут уже по лицам больше
2: узнать. Джон Тартура, Джон Гудман, да. Я смотрю.
1: Кстати,
2: там
1: за лучшую мужскую роль взял «Золотого глобуса» в комедии или мюзикле. О чем кино? Мошенник Эверетт МакГилл, у него срочное дело на воле, а он сам в тюрьме. Ну вот как сбежать из тюрьмы, если ты скован одной цепью с двумя заключенными? Там время такое...
2: Скованные.
1: Немножечко в прошлом, да, американские времена. И вот этот МакГилл рассказывает своим сокамерникам историю о припрятанном миллионе долларов и о том, что скоро все это богатство окажется под водой. Вот, затопит то место, где он будет. В общем, ну, чтобы убедить их бежать.
2: Это интересно, такой роуд-муви получается, да?
1: Да, обещает на троих все это поделить, и они соглашаются на спасение денежек. Но вот на чем на самом деле, ради чего все это, знает только этот самый главный герой. Фильм шикарный, братья Коэны вообще молодцы. Они практически все у них фильмы, что я знал.
2: Есть такое, да. 7,3 на Кинопоиске, 7,7 на IMDb. Кстати говоря, фильм окупился в прокате.
1: Очень окупился, он реально, он классный. Там отличный юмор, который мне нравится, и абсурдный, и разный. Там еще, там вообще по мотивам, по-моему, «Одиссеи» построен сюжет. То есть они встречают там и сирен, и чего-то еще, но такое все...
2: Ну, вообще, да, потому что, знаете, по сценариям два Коэна, и записан Гомер в сценаристы.
1: Гомер, да. Сценаристы, сам Гомер записан. То есть это вам не вот эта «Одиссея» от Кристофа Нолана, который...
2: Это хорошая «Одиссея», одобренная.
1: Так что, если любите абсурдный юмор, там еще и мюзикл.
2: Не, юмор абсурдный мы любим с тобой точно.
1: Да, то вот «О, где же ты, брат?» 2000 года строго к просмотру порекомендую.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну, раз ты вот тему Японии затронул, все-таки у нас контрастов, все дела.
4: Кошачья шерсть.
3: Да, попалась мне вообще вот все прогрессивные наработки Японии. И вот знаешь, что меня удивили некоторые из них?
4: Ну, давай.
3: Квадратные арбузы.
4: Узнают они такие, делают, да,
3: они специально, чтобы именно хранить в холодильнике было удобно.
4: Да не только в холодильнике, в принципе.
3: Вот, вообще квадратная, прикольная вещь.
4: Не, прикольная.
3: Вот. Также они придумали, вот это тоже странное, карманный тестер по выдоху газов, да, он проводит анализ и определяет опасные маркеры рака менее чем за одну минуту.
4: Ну, не знаю, насколько это работает, все-таки...
3: Пользуются этим?
4: Ну, некоторые пользуются, но все-таки анализы на маркеры, там, когда тебе всякие жидкости из тебя берут, они как-то надежнее будут.
3: Смотри, дальше. Маска звукоизолирующая, которая запирает голос внутри камеры, позволяя громко говорить даже посреди шумного вагона.
4: Ну да, такое. Девайс для некоторых полезный, я не понимаю,
3: зачем. Для тех, кто говорит очень много, ну, то да. Но я, честно говоря, вот в автобусе говорить вообще не могу. Ну, вокруг люди мешают.
4: Ну, там же маска.
3: И ты им мешаешь. А вот маска,
4: да. А так что-то бубнишь, едешь, у тебя на голове ведро, и ты что-то там бубнишь.
3: Нет, ты едешь, а твой собеседник слушает разговор рядом соседних пассажиров. Смотри, сделали еще леденец с костной проводимостью, который передает звук через челюсть, поэтому тебе не нужны наушники, чтобы слушать музыку.
4: Ты... А, сосешь леденец?
3: И слушаешь музыку одновременно.
4: О, так это что за специальный, он вечный или это одноразовый?
3: Ну вот,
4: это...
3: я не сказано, одноразовый или нет, сам факт, что они это сделали.
4: Приколюха.
3: Да. Ну. Подземные парковки для велосипедов. Там целые шахты круглые, ты велосипед сдаешь в парковку, он ее там по кругу ставит, а если тебе он обратно нужен, то за 30 секунд он поднимает тебе твой велосипед.
4: Представляю.
3: И придумали особые пупырчатые души.
4: Чего?
3: Которые насыщают воду нанопузырьками, которые глубоко очищают поры и позволяют мыться без мыла. Я вижу...
4: Некоторые без мыла, я знаю...
3: Задумчивость в глазах Константина, он пытался придумать, для чего их использовать.
4: Без мыла в душу влезть, как говорится. Ну что, без мыла мыться, ну... Ну, у космонавтов же какая-то там есть что-то, технология, что они там чем-то тоже душ какой-то специальный.
3: Нет, у них не душ, у них салфетки влажные, они ими обтираются.
4: Какой-то еще типа ультразвуковой какой-то.
3: Да, душ. Воду использовать там нельзя на космической станции.
4: Можно, но она разлетится, то есть неудобно.
3: И это плохо, не то, что неудобно, это опасно.
4: Вот такое вот у нас.
3: Японское утро.
4: Japan. Сейчас, мне кажется, интересно у китайцев смотреть. Там получше всякое будет. Во всяком случае, для людей...
3: Вот тебе домашнее задание.
4: Спасибо.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну что ж, подводить итоги уже время у нас. 9 часов 54 минуты.
2: Вот так вот бы пролетел у нас эфир. Умеем мы быстро и красочно скрасить ваше, возможно, для кого-то одиночество, для кого-то трудные будни, а для кого-то просто начало дня.
1: Начало дня. Вот 10 минут о культурном мы сегодня не поговорили. К сожалению, у нашего коллеги съемки срочные наметились, его вызвали.
2: В следующий раз с него двойная порция интересных новостей.
1: 20 минут о культуре.
2: Нет, 10, но за них, пожалуйста, надо успеть двойную норму сделать.
1: А, я понял. 10 минут по цене 20.
2: Да.
1: Хорошо, значит, все, будем за следующей неделе про культуру. А с вами были Артем Аникин
2: и Константин Комко. Всем хорошего дня и до завтра. Пока-пока.

0: президент Беларуси Александр Лукашенко является сторонником всеобщего ядерного разоружения в мире. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
1: Вы упомянули вопрос ядерного оружия, который был фактором не только в начале этого конфликта, но и является фактором в сторону завершения этого конфликта. И несмотря на все усилия США, создается впечатление, что многие страны, наоборот, хотят иметь ядерное оружие для того, чтобы защищать свои страны после вот такого нападения, то есть создать какой-то зонтик защиты, в том числе с ядерным оружием.
2: Ну да, многие страны об этом говорят. Но это путь в никуда, это путь на уничтожение. Потому что если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Поэтому мы сегодня говорим, что ядерное оружие – это фактор сдерживания. Да, сегодня это, видимо, так. Видимо, так. Я так глубоко не погружался в эту тему. Но обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие. Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех. И России, и Соединенных Штатов Америки, и Китая – и Израиля, и Индии, и там Пакистана, и других стран. Это должно касаться всех. Потому что, ну, знаете, как-то отбомбили Иран, но этим самым они не остановят разработку ядерного оружия в Иране. Наоборот, еще больше подстегнут. В Иране много сделано ошибок, если углубляться, опять же, в этот конфликт, их можно называть. Но одна из ошибок Соединенных Штатов Америки и Израиля стоит в том, что они сплотили довольно разобщенное общество Ирана. Общество Ирана было в какой-то степени разобщено до этого конфликта. Американцы и израильтяне помогли сплотить это общество. С их точки зрения это ошибка. Для Ирана это хорошо. И я абсолютно уверен, что разработка ядерного оружия в Иране, если она существовала до сих пор, будет продолжена. Еще и потому, что вторую ошибку, которую допустили американцы прежде всего, они не согласились на то, чтобы Иран, ну, я из средств массовой информации получил информацию, Иран предложил вывести ядерные материалы, которые они наработали, обогащенные ядерные материалы для создания оружия, предложили вывести в Китай, в Россию. Россияне предлагали. Почему американцы не согласились, чтобы Иран вывез это обогащенный уран этот в Китай? Почему не согласились? Китай – ядерная страна. Она вырабатывает обогащенное ядерное топливо для оружия ядерного. Никто не запрещает Китаю, никто не давит на Китай. Ну пусть бы туда вывезли. Что это такое большое бы преимущество дало Китаю? Нет, абсолютно нет. Китай не обладает тем количеством ядерных боеголовок, что Россия и Соединенные Штаты Америки. Ну пускай бы в Китай вывезли, были бы под контролем эти материалы. Ну, я могу привести пример по Беларуси. В Беларуси сегодня в наличии материал. Но он под контролем МАГАТЭ. Мы когда-то с этим согласились. И мир не имеет к нам никаких претензий. Хотя мы этот ядерный материал имеем. Точно так могли бы контролировать и в Китае. Но американцы уперлись. Я уверен, по политическим мотивам. Как это так? В Китай. Китай – главный соперник Соединенных Штатов Америки. Надо с этим согласиться. Главный соперник, который развивается быстрее, чем Соединенные Штаты Америки. И чего было препятствовать? Пускай бы Иран вывозил туда. Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки. Не отдаст. Это тоже по таким принципиальным политическим и дипломатическим соображениям. Как отдать агрессору эти материалы? Надо было двигаться в этом направлении. И виноваты здесь израильтяне и, прежде всего, американцы. Я думаю, разрулят они эту ситуацию.

0: американцы, потому что выхода другого нет. Они получат тот регион своих противников. Там не будут их союзники и сторонники американцев. Там, где у них базы и прочее, это будут их противники. Турция, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Эмираты и так далее, они все за то, чтобы прекратить эту стычку и начать устанавливать нормальные отношения. Все перечисленные мною страны об этом Трампу сказали. Мы не хотим там войны. Почему, вы тоже знаете. Поэтому объективные такие обстоятельства заставляют американцев двигаться дипломатическим путем для прекращения войны.
1: К новостям региона. Дожди, усиление ветра по всей Гомельской области прогнозируют сегодня синоптики. Госавтоинспекция напоминает, как вести себя на дороге в сложных погодных условиях. Водителям стоит снизить скорость, держать дистанцию, избегать резких поворотов. Объезжайте стороной рекламные щиты, деревья и ЛЭП, включите ближний свет или противотуманные фары даже днем. При плохой видимости остановитесь вне зоны падения конструкции, включите аварийку. Пешеходам не следует прятаться от дождя под деревьями и шаткими навесами. Яркая одежда и световозвращатели обязательны. Еще одна информация напоследок. Разработана система стимуляции мозга для подавления симптомов болезни Паркинсона. Об этом сообщили в пресс-службе Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Новый режим стимуляции уменьшил асимметрию шагов и разброс типичной длине шага, а также снизил частоту падений добровольцев примерно в 4,5 раза по сравнению с классическим подходом для стимуляции глубинных центров мозга у носителей болезни Паркинсона. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
3: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
4: Дай мне ударных!
3: Радиовечеринка «Электроника без границ».
5: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные районы. Корпус дрона напечатан на биопринтере из смеси мицелия и целлюлозы. После сброса капсулы с семенем сосны или эвкалипта дрон разлагается за 2 месяца, становясь удобрением.
0: Техно-джунгли.
1: В каждой капсуле гидрогель, удерживающий влагу, и датчик, передающий координаты для мониторинга всходов. Один дрон за один рейс сажает 120 семян с точностью 97%. Рой из 50 устройств за день восстанавливает 5 гектаров леса. Не нарушит ли это экобаланс? Экологи проекта 5 лет тестировали составы, чтобы исключить инвазивные виды. Сейчас DropSeed работает в Амазонии и Сибири, а к 2030 году планируют высадить порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: С 16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Категория программы 12+. Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Очередной игровой день чемпионата мира по футболу завершился в США. В группе N дебютанты мирового первенства футболисты Кабо-Верде и в Атланте сумели устоять перед натиском сборной Испании, добыв ничью 0-0. В Майами футболисты Уругвая и Саудовской Аравии также не выявили победителя 1-1. В Сиэтле с таким же результатом завершился поединок группы G между бельгийцами и египтянами. В Лос-Анджелесе сборная Новой Зеландии и Ирана забили 4 мяча на двоих 2-2. Вечером сегодня в борьбу вступят французы, которые в первой игре квартета, а и встретятся с командой Сенегала. Ну а футболисты Норвегии будут соперничать с иракцами. Восьмой республиканский турнир по торфяному футболу пройдет 20 июня в поселке Правдинске-Пуховичского района. В этом году за победу будут бороться 27 команд. Энергетики, представители цементной отрасли, Минского областного исполнительного комитета, СМИ, студенты БНТУ и команды из России. Гостей ждут зрелищные матчи, концерт, фудкорты, интерактивные площадки, конкурсы, а также праздничный фейерверк. Белорусские спортсмены начинают выступление на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. Участники континентального форума разыграют 12 комплектов наград, по 2 личных и командных в каждом виде оружия. В первый день соревнований будут определены медалисты в мужской шпаге и женской сабле. Среди шпажистов выступит наш Алексей Рекиш. У саблисток представлены Екатерина Рогачевская и Яна Соболь. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.
3: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: А вот так и это десятка.
2: А вот так
3: и уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. США и Израиль в своих действиях в отношении Ирана допустили ряд

0: Поэтому невозможно было Америку втянуть в этот конфликт, как какого-то ягненка, если бы они сами этого не хотели. Они считали, что таким образом они могут решить любую проблему военным путем. Вот ракеты, бахнем, и все будет окей. Нет. Поэтому да, Израиль провоцировал Соединенные Штаты Америки. Да, израильское лобби Соединенных Штатов Америки очень мощное. Это мы признаем. Богатые, мощные люди, они влияют. Но ты президент. Твои советники, помощники по национальной безопасности, министерство не то войны, не то обороны и так далее, госсекретариат. Они же тоже головой должны были думать, что потом. Поэтому сказать, что вот Израиль, страна, которая еле заметна на политической карте мира, втянула такую мощную, такого слона в эту войну, было бы смешно и неправильно. Американцы хотели, скажем так, хотели быть втянутыми в эту войну.
1: К другим новостям. Передвижной музей «Поезд Победы» будет курсировать по городам Беларуси с 21 июня по 5 июля. Маршрут составлен с учетом знаменитых и памятных дат в истории нашей страны. В Гомеле музей будет находиться два дня – 26 и 27 июня. Проект включает 10 тематических вагонов, каждый из которых отражает конкретный исторический эпизод – предвоенные годы, Великая Отечественная война и Победа. Эффект присутствия создают современные технологии. Еще одна информация напоследок. Национальная библиотека Беларуси окрасилась в фестивальные цвета в честь славянского базара. На медиафасаде знаменитого «Алмаза знаний» в Минске зажглась яркая тематическая иллюминация с васильковым узором. А в этом году Международный фестиваль искусств в Витебске отмечает крупный юбилей. Ему исполняется 35 лет. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343-343.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
1: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чечерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чечерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.
2: Here's my key. Philosophy.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Танцплощадки, как место проведения досуга, существовали практически с первых лет СССР. В 40-х, 50-х, 60-х годах на танцах часто играла живая музыка, мужчины и женщины собирались отдельно, танцы имели название и часто шли в определенном порядке. У вечера нередко был конферансье. Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом в парках под открытым небом. Специализированных площадок и клубов именно для танцев в те времена не существовало. Собственно, то, что можно назвать дискотекой, стало появляться где-то в начале-середине 80-х годов. Некоторые источники сообщают, что первая в Советском Союзе дискотека появилась в Латвии. Это вполне похоже на правду, так как всякие модные новинки часто приходили первыми именно в приграничные города и республики. Главное отличие дискотеки от танцев в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи, за состав и очередность которых отвечал диджей, или, как тогда говорили, диск-жокей, нередко с помощником. Диск-жокей размещался, как правило, за отдельным столиком, если дискотека проходила, например, в ресторане, либо на каком-нибудь подиуме или сцене. Записи включались с пластинок, либо с бобин, а позже с аудиокассет. Если техника была пленочной, то у диск-жокея было, как правило, два магнитофона. Пока с первого играла музыка, диск-жокей готовил на втором новую композицию, перематывая пленку на нужный момент. Ну а если техника выходила из строя или нужно было срочно перемотать в начало, то в ход шел обычный карандаш или ручка.
0: Олдскулы свело.
2: Что касается музыки, то поначалу это были западные ансамбли вперемешку с советской эстрадой. А с началом перестройки цензура ослабла, и музыка практически полностью стала состоять из ритмов зарубежной эстрады. Сама программа строилась обычно так. 4-5 быстрых танцевальных треков, потом один медляк, во время которого можно было пригласить понравившуюся девушку, затем опять быстрые композиции. Практически обязательным был белый танец, во время которого девушки приглашали парней. Разумеется, и парни, и девушки стремились показать себя в лучшем виде. Поэтому надевалось все самое лучшее, что было в гардеробе. Если дискотека была организована по линии ВЛКСМ, то на ней не приветствовались длинные волосы у парней, модная западная одежда и в целом хиповый вид. К началу перестройки все эти ограничения сильно ослабли. Ближе к концу 80-х посетители дискотек стали одеваться по-модному. Это были и модная фарцовая одежда, и кроссовки на липучках, и химические завивки, и броский макияж. Сейчас выглядит немного смешно, но в те времена это было круто. Ну и ходить на танцы одному было не принято. Во-первых, случались драки, и одному было просто опасно. Ну а во-вторых, с компанией всегда веселее. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 16 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный от 4 до 9, с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Улучшение краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Dyson перевернул рынок, представив пылесос, который не только убирает, но и стерилизует полы. Встроенная ультрафиолетовая лампа убивает почти 100% бактерий, а датчики определяют тип загрязнения, выбирая между режимами пыль, шерсть или плесень.
0: Техно-джунгли.
1: Робот строит 3D-карту квартиры и моет полы, используя экологичный пар. Это же дорого, скажете вы. А что там с ценой такого чудо-агрегата? На данный момент это самый дорогой аппарат этой фирмы, ведь он стоит почти $1600. Готовы ли вы отдать такие деньги за чудо в сфере уборки? Каждый решит сам. Но создатели подсчитали, он экономит 200 часов в год, время, которое вы тратите на уборку. Устройство уже тестируют в европейских больницах. И кто знает, возможно, через некоторое время швабры и тряпки, которыми мы моем полы, станут достоянием музеев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Лучшие не краины.

0: Реклама на радио.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вспомнили полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Ни одна из задач, которые нужно было американцам решить в Иране, не решена. Наоборот, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш». Глава государства отметил, что, вторгаясь в чужую страну, следует думать, что будет дальше.
4: Сейчас мы наблюдаем некоторую переформатизацию на Ближнем Востоке. Вы упомянули, что есть страны, которые договариваются между собой, страны, которые влияют на Иран, и они подталкивают Иран к завершению этого конфликта. Но в то же время можно обратить внимание и на то, что Иран наносит удары по союзникам США. Иран, как вы сказали, отвечает на действия США. И отсюда возникает вопрос, способны ли США защитить своих союзников в этом регионе.

очень мощные страны, тот же Ирак, Бахрейн, Эмираты и другие страны залива, они заявили Трампу, что хотят дипломатического урегулирования этого конфликта. Ни одна из стран-союзниц Соединенных Штатов Америки, если их можно так назвать сейчас, не выступила за продолжение конфликта, чтобы наказать Иран. Несмотря на то, что у некоторых стран, ну, допустим, как у Эмиратов с Ираном, были острые вопросы, и я бы не сказал, что они друзья. Но, тем не менее, руководство Объединенных Арабских Эмиратов прямо заявили Трампу о том, что войну нужно здесь заканчивать. Надо договариваться. Почему? Это всем понятно. Поэтому, с одной стороны, союзники Израиля и США, ну, скорее всего, США. Какие могут быть союзники Израиля, мусульманские страны? Никакими они союзниками, наверное, уже никогда не будут, они и не были союзниками. Но это союзники США. На их территории расположены базы Соединенных Штатов Америки. Поэтому конфликтующие стороны подталкиваются разными странами. Вы об этом сказали. Но Иран ведь наносит удары по базам Соединенных Штатов Америки, по базам, которые расположены в Персидском заливе. Правильно они делают или нет? С точки зрения Ирана, правильно, война идет. А как иначе? Да, вы можете сказать, что некоторые беспилотники, которые запущены с территории Ирана, попадают и на жилые кварталы. Ну так это и есть недостаток этих беспилотников или объективная реальность с этими беспилотниками. Работают системы подавления беспилотников, системы РЭБ. И в связи с этим беспилотники отклоняются от цели и падают. Топливо закончилось или еще там по каким-то причинам. Они падают туда, куда их не направляли. Мы это тоже испытываем сейчас со стороны Украины и России. Они между собой воюют, а беспилотники на нашу территорию залетают. Вот недавно отклонился один из беспилотников, прямо с территории России, Смоленской области, залетел и взорвался на территории Беларуси. Причина – работа систем радиоэлектронной борьбы. Точно так и там. Но Иран атакует базы Соединенных Штатов Америки. Агрессора, как они считают, который атаковал Иран. Что тут не так? Все так. Поэтому, да, воюют Израиль, США с одной стороны, Иран с другой. Подталкивают с одной и с другой стороны эти воюющие силы определенные страны. И, как вы обозначили это, и мир сейчас там, на Ближнем Востоке, переформатировался. Это тоже правильно. Но я думаю, это временное явление. Там не будет никогда того, что было до этого конфликта. Там мир, вот он переформатировался, не факт, что он таким останется, но он уже таким, как был до войны, не будет. Это тоже, кстати, проблема будущего. Всегда, начиная что-то, надо думать о том, что будет после этого, что будет потом. Ну, вот Соединенные Штаты Америки нанесли удар по Ирану. Ну и что? Ни одна из проблем, ни один из вопросов, которые они ставили, ни одна из задач, которые надо было бы американцам решить в Иране, не решена. Наоборот. Поэтому надо думать, если ты особенно вторгаешься в чужую страну, ну что дальше? Иран ракетами не победить. Огромная территория. Ни одну из стран невозможно победить ракетами. Да, можно разрушить. Можно разбить, разрушить и так далее. Но нужна наземная операция. Никогда Соединенные Штаты Америки не пойдут на крупномасштабную наземную операцию, даже на малую операцию, потому что будут тысячи погибших американцев. Это Америка не переживет, особенно в той ситуации, которая сегодня складывается в Соединенных Штатах Америки против правящей республиканской партии.

0: важный разговор во Дворце независимости и сегодня. Александр Лукашенко проводит совещание по развитию хоккея в повестке совершенствования не только спортивной формы, но и системы управления. В Гомеле прошло совещание горосполкома по развитию сети электрозарядных станций. Город занимает второе место в республике по развитию инфраструктуры для зарядки электромобилей. Председатель горосполкома Руслан Пархомович отметил, что при установке станции приоритет – удобство и доступность для пользователей. Зарядные станции планируется размещать в востребованных локациях и предусматривать их при проектировании новых парковок. К новостям партнера. Банк БелВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВ, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Новости искусственного интеллекта.
2: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
3: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
2: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
3: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
4: Включаю радио Гомель FM. I heard what you said.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории «С» и «Е». Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай.
6: Шеринг.
4: Чатинг.
6: Стриминг.
4: Скроллинг.
6: Киссинг.
4: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Что для вас работа? Стабильный доход?
9: Это классная команда и карьерный взлет.
10: Сыну велик, а в доме новая крыша.
11: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
12: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
13: Категория программы 16+.
14: Встречай день с нами!
15: Так как обычно, я на месте, 12.13 на часах, 3 часа буду вместе с вами. Меня зовут Олеся Василькова. Я вот вычитала, что согласно лунному календарю, сегодня новолуние, первый день лунного цикла. Хороший, чистый и светлый день. Отложите принятие серьезных решений до более благоприятных времен. Ну а финансовые дела вообще пусть подождут до завтра. Ну хорошо, так и сделаем. Наверное, каждый это уже сам решит, придерживаться или нет. Ну а более подробнее гороскоп про каждый знак расскажу в рубрике «Гороскоп за минуту» очень-очень скоро. А пока о музыке.

E David Guetta, Beautiful People. Красивая песня Ольги Серябкина и Филипп Киркоров. Париж, Москва в этом часе. Ани Лорак попала в лабиринт и никак не выберется. Послушаем.

0: Иван Сычас и Вячеслав Макаров. «Невыносимая».
1: Но все же любимая одна. Как мне тебя простить?
0: Ну а прямо сейчас Бивульф с треком «Феникс». Делаем погромче. Номер Вайбера для приветов. Плюс 375-29-34-11-34-8. Всем классного дня.

0: Гороскоп за минуту.
1: Время рассказать вам о звездах. Овны, вас ждет приятная неожиданность, связанная с давними планами. Тельцы, день покажет, что иногда медленный путь оказывается самым быстрым. Близнецы, ваше умение находить выход из сложных ситуаций сегодня пригодится. Раки, неожиданное приглашение может подарить вам впечатление хорошее. Львы, сегодня вы окажетесь для кого-то примером, между прочим, хорошим. Девы, не стесняйтесь задавать вопросы. Ответы окажутся полезнее, чем вы думали. Весы, кто-то попытается вас приятно удивить. И это у них получится. Скорпионы, вас ждет день удачных совпадений и каких-то приятных мелочей. Стрельцы, отличное время для того, чтобы начать что-то с чистого листа. Козероги, сегодня полезно немного ослабить хватку и дать событиям развиваться самим по себе. Водолеи, неожиданная идея может оказаться очень даже прибыльной. И рыба, вас ждет повод взглянуть на привычные вещи как-то по-новому. Это был гороскоп на сегодня, 16 июня.
0: Гороскоп за минуту.
2: Голоса Беларуси.

0: Твоя реклама.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: А вот так! И это десятка.
7: А вот так?
6: И уже 14.
7: А если так, уже 14 и 4.
8: Так это рыба.
7: Нет, это альфа.
9: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
10: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер юго-западный 4,9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет». «Белавтомаркет».
3: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: удовольствием.
1: Конечно, я надеюсь, вы слушаете с удовольствием. Вот самую полезную и самую вредную яичницу назвали диетологи. Наименее полезным блюдом из яиц является яичница с колбасой или сосисками. Это же самое вкусное. Но наиболее полезное блюдо с овощами. Эксперты обращают внимание на корочку, которая образуется при жарке. По их словам, именно она считается самой вредной частью как яичницы, так и омлета, поскольку эти блюда обычно готовятся на сковородке. Ну а чтобы сделать жареные яйца менее вредными, советуют использовать минимальное количество масла и качественную посуду с антипригарным покрытием. Но это уже не тот вкус, согласитесь, когда жареная с колбасочкой, там, с корочкой, это намного вкуснее. Ну, лично я такое люблю. Но вообще, жареные яйца, по мнению специалистов, могут присутствовать в рационе, но уступают все-таки вареным по свойствам. Я люблю и то, и то. Надеюсь, вы тоже. Сейчас как раз обед. У кого обед, приятного аппетита.

0: У нас рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Я нашла, что выяснили ученые. Воробьи в России массово толстеют. Они совсем обленились и перестали искать еду и просто объедаются остатками фастфуда на фудкортах. Представьте, они меньше двигаться стали и реально толстеют. И это может угрожать их популяции, как говорят. Я хотела сказать, не подкармливайте их, но они же, получается, сами ищут эту еду. Это грустно на самом деле. Даже птицы толстеют от фастфуда.

Ани Лорак попала в его лабиринт, никак не выберется почему-то, но пора бы уже выбираться. Диджей Смэш дальше на волне Гумилёв FM с треком «Бэмби», который вышел совсем недавно.

0: Реклама на радио.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Опронайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Вот нас с Андреем Барановым тоже никто не видит, но зато все слышат наше настроение по голосу, да, Андрей?
1: Все верно, Лесь. Сегодня президент проводит совещание по хоккею. Ранее он дал интервью очень известному телеканалу. Ну, а я расскажу, как в Гомеле работает мусоперерабатывающий завод.
0: Хорошо, я так понимаю, послушаем интервью тоже совсем скоро.
1: Конечно.
0: Хорошо, договорились. С вами Олеся Василькова, со мной услышимся чуть позже. Остаемся на Гомель-ФМ.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш». Глава государства рассказал, что его коллега Владимир Путин считает неприемлемым в конфликте с Украиной и к чему Запад подталкивает Владимира Зеленского.
6: I'm going to bring us back now away from the conflicts in the Middle East to refocus our attentions on your region and conflicts closer to home.
7: Давайте вернемся из региона Ближнего Востока в наш регион поближе. Беларусь ведь тоже находится в не самой простой ситуации и в последние недели оказалась в центре внимания СМИ, потому что Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует развернуть новую атаку на Украину с территории Беларуси. Скажите, пожалуйста, обсуждалась ли с вами такая возможность? Может быть, президент Путин с вами такое обсуждал?
8: Да, мы такую проблему обсуждали, но только не в том ключе, в котором средства массовой информации обсуждают. Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси по разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это

0: России прежде всего, ну, естественно, и для нас, будет увеличен на 1500 километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка. С учетом того, что у войск НАТО и стран, которые поддерживают Украину, с учетом этого, что они введут свои войска на территорию Украины, и эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этого. Поэтому, ну и есть ряд других причин, гуманитарных, там, семьи наши. Вот я вчера получил доклад нашей разведки о настроениях по ту сторону границы украинской и в Беларуси настроения. Там же все переплетено. В Украине живут семьи белорусов. В Беларуси у нас, там на юге Беларуси, живут семьи украинцев. Есть там совместные семьи, переженились, все детей вырастили, жили как нормальные люди. Границы же не было. Украинцы к нам приходили через границу. Белорусы в Украину свободно ездили. В свое время я туда, в Украину ездил. Даже мои корни где-то между Черниговым и Киевом зарыты, моих предков. Понимаете, насколько все переплетено? И ряд других моментов. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать? Нет. Поэтому мы с Путиным обсуждали эту проблему в связи с тем, что эта проблема всегда существовала в средствах массовой информации. И я вам искренне говорю, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Да, говорит, мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт, неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы. Вот если честно отвечать на этот вопрос. Ну, я вам скажу так, что вы, средства массовой информации, несколько накрутили эту тему. Ну, а Зеленский подыграл. Он еще начал заявление делать против Беларуси. Я сначала задумался, зачем ему это надо. Ведь он понимает, и военные ему докладывают, это я точно знаю, что никакой опасности со стороны Беларуси нет. Он это понимает. Но тем не менее он делает эти заявления. Зачем? Считаю, что Запад подталкивает Владимира Зеленского к таким заявлениям. Ведь украинцы не заявляли раньше о том, что Россия нападет с территории Беларуси или белорусы нападут на Украину. Не заявлял. Больше всего беспокоились европейцы. Но мне кажется, произошло давление западных стран на Зеленского. А ты чего молчишь? Мы за тебя говорим, а ты молчишь. Ну вот он и сделал эти неуклюжие, ненужные абсолютно заявления.
1: Александр Лукашенко сегодня на совещании развития хоккея заявил, что хоккейный клуб «Динамо Минск» – важный идеологический проект, который необходимо развивать. Глава государства признал прогресс команды, но отметил, что она пока не достигла запланированных результатов. Белорусский лидер подчеркнул необходимость выстраивать систему и подбирать кадры для дальнейшего движения вперед. Президент поставил задачу после выхода в четвертьфинал КХЛ в следующем сезоне бороться за кубок. Сегодня в Беларуси работает 10 крупных мусороперерабатывающих заводов и более 70 сортировочных комплексов. Через сортировочную кабину в Гомеле проходит до 80 тонн сырья в сутки. Это смешанные отходы и те, что собрали раздельно. Бумага и картон, пакеты, бутылки, стекло. Размер каждого объекта не должен превышать 30 сантиметров. Массе придают форму, из нее получаются люки, плитка, колодцы. Есть и гранула, которая применяется в производстве мебели. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Да-да, продолжаем встречать день с нами. Здесь с нами, день с нами, ну и здесь с нами, в принципе, то же самое, ничего не меняется. С вами Олеся Василькова, я вам расскажу, что будет впереди, ну, конечно, о музыке поговорим.
1: Когда заберу тебя,
2: а это эпилог от Анны.

0: Sensation, a jedničkách Madonna Love Sensation. И наш номер Viber, вам напомню, плюс 375-29-34-11-34-8. Это для ваших приветов. Ну а пока реклама.
1: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
2: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
3: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. Штормовая погода и обильные дожди принесли жителям Йоро, это в Гондурасе, поразительный бонус. С неба начала падать мелкая рыбешка. Рыбками оказались завалены улицы, дворы, и горожане запаслись ведрами даже и бросились собирать добычу. Ну а подобное странное событие для города не первый раз. Но оно обычно происходит в период с мая по июль во время сезона дождей. Ну а точная причина рыбных таких дождей неизвестна, но ученые полагают, что во время шторма смерчи захватывают мелких рыбок с поверхности воды, а после сбрасывают этих несчастных на землю уже в другом месте. Но немало местных жителей считает удивительную рыбалку небесным благословением. Вот и такое бывает. Ну а в Гондурасе сейчас 4 часа 21 минута. А в Малайзии разразился скандал из-за голубей, которые захватили больничную палату в городе Кланг. На видео там в больнице, в которой находится огромное количество голубей, и прожорливые птицы свободно летали по помещению, ходили по тумбочкам, клевали еду и пачкали кровать пометом. Какой кошмар! При этом беспомощные пациенты ничего не могли поделать с нашествием, а сотрудники больницы, по словам очевидцев, ничего не предпринимали. Также стало известно, что захваченная голубями палата была переполнена. Там лежали 16 человек вместо 8. Ужасно. Ну и пользователи сети обрушились с критикой на администрацию больницы и систему здравоохранения Малайзии. Ну, руководство уже пообещало решить эту проблему. Будем надеяться, что все уже там решено. Ну а в Малайзии сейчас 18 часов 22 минуты. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы. Возможен град. Ветер юго-западный 4,9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

поговорим о том, как о звездах всякие сплетни любят распускать. Вот музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия снова оказались в центре скандала. В СМИ появилась информация о том, что пара якобы разводится. Продюсер заявил, что неизвестные ему люди продолжают распространять эти сведения недостоверные. И говорит, что не понимает, кому вообще нужно плодить эти слухи. И предположил, что кто-то намеренно хочет их с Валерией рассорить. И некоторым просто нечем заняться. Но это действительно, я считаю, так. «Мы даже трубку бросаем, когда слышим этот вопрос», — сказал Пригожин. И добавил, что больше не намерен комментировать такую ложь. Да, тяжело, мне кажется, быть звездами. Постоянно про тебя что-то распространяют, правду или неправду. Эх, вот она, обратная сторона медали звезд.

Как распознать дружбу из-за выгоды и прекратить ее? Мнение психолога здесь есть. Выделяют типичную модель поведения. Такой «друг», это в кавычках, появляется в моменты, когда ему требуется конкретная помощь. Финансовая поддержка, например. Полезные контакты, рекомендации или эмоциональная опора. Есть такие люди, да. Но и как только их потребность удовлетворена, они вновь пропадают из виду и не напоминают о себе, пока не понадобится что-то еще. Были такие, были. Еще один настораживающий фактор – это асимметрия в отношениях. Например, вы регулярно оказываетесь на подхвате, готовы выслушать, всегда выручить. Но когда вам нужна помощь, то у этого человека внезапно плотный график, какие-то неотложные дела и так далее. Ну и по мнению психолога, не стоит затягивать с окончанием подобных отношений. Эффективнее всего постепенно сокращать вложения в такую связь. Отказаться, например, там, от роли этой опоры безотказной, реже брать на себя решения каких-то чужих проблем, ну и чаще обозначать личные границы. Сейчас популярно про это говорить. В том числе говорить твердое «нет». Да, иногда бывает, кстати, очень сложно сказать «нет», но нужно этому учиться.

0: Бой на Гомель FM Born Again. Такая красивая композиция. А вот Сергей Жуков, кстати, рассказал, что сейчас активно поддерживает молодых артистов. И в ближайшее время, по его словам, появится несколько новых имен. Помимо технической базы и студийной работы, он передает исполнителям продюсерский и творческий опыт, который накопил за годы работы в индустрии шоу-бизнеса. Ну, слушайте, это классно. Если Сергей Жуков берется за дело, значит, я думаю, будут артисты очень профессиональные. Так что будем ждать новые имена.
1: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Еще один час подошел к концу. Андрей Баранов сейчас нам расскажет о новостях немножечко.
1: Даже немножко спрашивались. А какой вид спорта тебе нравится?
0: Ой, мне разное нравится. Ну, давай ближе к теме, Андрей. У нас некогда, знаешь, разговаривать сейчас об этом.
1: Ну, мы о хоккее поговорим, потому что президент сегодня проводит совещание. Ну и послушаем региональную повестку.
0: Хорошо, договорились. С вами Олеся Василькова. Услышимся.
2: Не раз обниму. Будем стоять на месте и понимать,

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш». Глава государства рассказал об укреплении украинских границ, которого на самом деле нет.
4: Мы видим, что Зеленский укрепляет северную границу, то есть стягивает туда дополнительные ресурсы. Как вы думаете, может быть, это его попытка показать своим западным союзникам, что он как-то реагирует
5: Нет,
4: на угрозу?
5: Нет, он не стягивает никакие туда ресурсы. Во-первых, мы это заметили. Наоборот, когда вот этот в средствах массовой информации словесная перепалка дошла до своего апогея, украинцы примерно на 40 километров, те войска, которые у них там были, а в основном это территориальные войска, то есть гражданских людей призвали в основном, они на 40 километров от границы отвели. Эти войска отведены были. Вы говорите, стягивает. Он даже если бы хотел что-то стянуть, у него такой возможности нет. Уже Запад ему намекает на то и в открытую говорит, тебе не оружие надо, тебе нужны люди, у тебя не хватает на фронте людей. Откуда он может стянуть? С зоны активных боевых действий он не может их стянуть, там, где идут боестолкновения россиян с украинцами. Они идут на протяжении тысячи километров фронта. Ни с Донбасса, ни с Запорожья, ни с Харьковского направления или Луганского. Он не может оттуда взять войска, чтобы переместить на белорусскую границу. Поэтому мы понимаем, кто против нас на той стороне находится. Это вчерашние механизаторы и рабочие люди, которые не все и стрелять умеют. И мы что, будем их атаковать? Профессиональной армией? Нет, конечно. Поэтому ничего он там стянуть не может. Я даже думаю, что если бы и начался этот конфликт с территорией Беларуси, Украине там нечего противопоставить, кроме беспилотников. Они бы атаковали наши гражданские объекты.

Икея, глава государства затронул ситуацию в отрасли в целом и отметил снижение уровня зимних видов спорта, в частности, лыжных дисциплин. Президент призвал уделить внимание развитию гандбола, футбола, легкой атлетики и других направлений. В Гомельском горосполкоме прошел кадровый день. Мэр Руслан Пархомович согласовал на должность главного специалиста отдела социальной поддержки населения Управления социальной защиты администрации Центрального района Ирину Соловей. Также согласовано продление трудовых отношений с директором средней школы номер 75 Мариной Черненко и с директором предприятия Гомельский объединенный строительный трест Сергеем Ковалевым. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ». Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами,
1: ну что, вы танцевали только что под Шаде? Я, например, да, и продолжаю. Хочу продолжать это делать в ближайший час, потому что в этом часе много классных русских треков. Ну, например, таких как...
2: Карма.
1: Карма. Егор Крид и Артик и Асти. Я поняла, из-за кого идет дождь. Это Мия Бойко все время говорит.

чаек советует быть проще. Не знаю даже, нужно это или нет. Смеяться над собой, почему бы и нет? Это хорошо, я считаю. Смех продлевает жизнь и улучшает настроение. Даже в такой хмурый день не расстраиваемся, что дождь. Надеюсь, что скоро погода улучшится. Мимо меня Филат Фонткерес прямо сейчас на Гомель ФМ. Ну а приветы пишем на Viber +375 29 34 11 34 8.

Кравченко, такую, как я, не динамит. Ну, знаете, а если динамит, то нам тоже такой вариант, в общем-то, совсем не нужен. Ну и каждого настигнет своя карма, кстати. Об этом Артики Асти и Егор Крид. Но запомни.

0: Твоя реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176. Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Ну что, а дальше у нас по эфиру Мия Бойко с треком «Снова дождь». Трогательный такой сингл певицы, хотя я бы не сказала, что он такой уже трогательный, но рассказывает лирическая история о внезапно нахлынувших чувствах, которые развиваются на фоне промокшего города. Кстати, Мию Бойко, оказывается, зовут Мария. Честно, я даже не знала. Может быть, кто-то не знал, не знаю, зачем вам информация, но просто знайте. «Снова дождь» прямо сейчас.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области и в Гомеле облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы и возможен град. Ветер юго-западный 4,9 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

разрешаем себе смеяться над собой, но только если шутки смешные для всех, а не только для того, кто над тобой смеется. Итак, немножечко о моде. Оверсайз официально перестает быть единственным правильным решением. Слава богу, мне оверсайз, кстати, вообще не идет. В моду возвращаются приталенные формы и четкие силуэты, которые транслируют уверенность и собранность. Еее, наконец-то! Хотя я всегда приталенные вещи носила. Сан-Лоран представил юбки и плащи с туго затянутыми поясами. Другие дизайнеры также всячески привлекают внимание к талии и стилизуют ее кто сборками, кто корсетами, кто завязанными платками. Поэтому, в принципе, я вам хочу сказать, что носим то, что вам нравится, и то, что удобно.

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: У нас рекламируются все.
5: И рассказывается обо всем. Далее у нас трек «Первыми». Ремикс, правда, от Нилетто и Татьяны Булановой. Трек о любви двух людей, которые в разлуке и прославляют два крупнейших города России – Москву и Санкт-Петербург. Премьера, кстати, клипа вызвала живую реакцию зрителей и волну обсуждений благодаря своему необычному формату и современному визуальному стилю. Можете посмотреть на Ютубе. Ну а в эфире трек прямо сейчас.

«Оттепель» — это группа «Чей чай». Далее у нас трек про анестезию и Анастасию. Кстати, передаю привет своему тренеру по фитнесу Насте Мартыненко. Я знаю, она меня сейчас слушает каждый день. Очень любит эту песню. Настя, хорошего тебе вечера.

0: Реклама на радио. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Счастье любит тишину, а вот эфир тишину не любит. А Андрей Баранов нам сейчас как раз
1: эфир расскажет. Эфир любит новости.
0: Да, да, именно так. Что там у тебя?
1: Вот новости такие. Сколько же у нас легионеров в команде Минского «Динамо»? А как же партийцы пытаются лучше делать нашу страну? Ну и интервью телеканалу «Аль-Арабия».
0: Хорошие новости. Об этом совсем скоро Андрей Баранов расскажет. Ну а с вами была я, Олеся Василькова. Услышимся завтра в 12. Все как всегда. Всем хорошего дня.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей. А также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30.06. Подробности на сайте 7карат.кк или по телефону плюс 7-1-9-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль Арабия Инглиш». Глава государства раскрыл классический сценарий ведения переговоров, а также обозначил невыгодный для всех вариант развития событий.
6: Может быть, НАТО стоит за провокациями? Может быть, европейские союзники Украины заваривают кашу?
7: Ну, я не скажу, что НАТО заваривает эту кашу. НАТО сейчас вмешиваться в эти процессы в Украине очень опасно. Нельзя. Могут спровоцировать не просто эскалацию, могут спровоцировать ядерный конфликт. А это все. Это как минимум гибель всей Европы, а то и всей планеты. Это даже невыгодно Соединенным Штатам Америки, которые находятся якобы далеко и за океаном. Это невыгодно никому. Поэтому я не думаю, что НАТО уж слишком, будучи заинтересованным в этом конфликте, заваривают эту кашу. Нет. Ну, естественно, у них есть, и прежде всего среди военных, такое желание повоевать, погреть руки на войне. Некоторые страны себя ведут неадекватно, такие как наши соседи. Они абсолютно неадекватно себя ведут, рассчитывая на то, что если война начнется с Россией и Белоруссией, то воевать будут немцы, французы, может, американцы. Они где-то во втором эшелоне будут идти, как минимум. Так не будет. Американцы не дураки, западники тоже. Они любят, и вы это заметили, повоевать чужими руками. И издалека. А издалека не победишь. Поэтому кому-то хотелось бы спровоцировать какое-то противостояние в блоке НАТО. Ну, я не думаю, что это общее мнение руководителей государств, которые входят в состав НАТО. Вы можете, конечно, мне сказать и упрекнуть меня в том, что последнее заявление Большой Тройки, Франция, Германия, Великобритания и Зеленский присутствовал в Лондоне, заявление из 5 этих пунктов, где они предъявляют неприемлемые для России претензии. Ну, знаете, я долго думал над этими 5 пунктами, почему ведущие страны европейские требуют от России крайних мер, невыполнимых. Ну, классика. Всегда в начале диалога, если они этого хотят, а, видимо, уже к этому склонны европейские государства, в начале этого диалога на переговорах задаешь самую высокую планку, чтобы потом можно было от этого отступить. Я думаю, это их позиция в начале переговоров.

0: также выразил недовольство подготовкой команды к сезону. «Зачем нам такие спортсмены и хоккеисты?» – резюмировал белорусский лидер. Среди нефтяников еще больше партийцев. В музее центрального аппарата компании прошло торжественное вручение партбилетов представителям гомельских и реческих подразделений. 5 из 13 нефтяников пополнили молодежное движение «Искра» партии «Белая Русь». К новостям партнера. Банк БелаВэ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелаВэ, телефон с мобильного 205, сайт belaweb.by. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
1: Опять вставать?
2: А, куда?
3: Зачем?
4: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Николай Черненький. За минувшие сутки в области зарегистрировано 2 пожара. Предположительно, за неосторожное обращение с огнем в агрогородке Липов Калинковичского района была уничтожена хозяйственная постройка. Также в деревне Мышенка Петриковского района на пожаре были уничтожены хозяйственная постройка и легковой автомобиль. Повреждены кровля и стены второй хозяйственной постройки. Причина данного происшествия устанавливается. Уважаемые радиослушатели, позаботьтесь о безопасности в своем жилье. Не курите в жилых помещениях, тем более в постели. Следите за состоянием электропроводки и используйте только исправные электроприборы. Будьте предельно осторожны при использовании открытого огня. Установите автономные пожарные извещатели, которые оповестят вас о начинающемся пожаре. Также напоминаем о соблюдении правил безопасности на воде. Для купания выбирайте только специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели. Помните, запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения и заплывать за буйки. Если вы идете на пляж с детьми, то ни на секунду не упускайте их из вида. Надевайте на них спасательный жилет, а в воде держите на расстоянии вытянутой руки. Берегите себя и своих близких.
2: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 17 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
0: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш». Глава государства рассказал, почему не нужно провоцировать белорусов.
4: В начале этого конфликта вы предсказывали быструю победу России. Но недавно вы даже нелестно высказывались о Зеленском, назвали его мерзавцем, но недавно вы озвучили приглашение вступить в переговоры. Значит ли это, что Беларусь может играть роль посредника? Готовы ли вы выступить таким посредником в этом конфликте? И значит ли это, что косвенно таким образом признается, что Украина оказалась чуть более успешной в этом конфликте, чем виделось изначально?
5: Первое. В начале, исходя из хода боевых действий, по ходу боевых действий, не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Они были в Киеве, они зашли, особенно те части воинские, которые заходили с севера. Они были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей, и что война, ну, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. Помните, это было. До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены. Многие считают, что это была ошибка россиян, которые, будучи в Киеве, части воинские были выведены. Но дело вкуса. Кто-то считает ошибкой. Я считаю, что это были шаги россиян, направленные на восстановление мира между конфликтующими сторонами. Но после того, как россияне вывели войска из Киева, мира этого не последовало. Судите сами, кто прав, кто виноват в этом деле. Но мы опирались, и я в том числе, на объективные вещи, которые происходили на поле боя. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ни Зеленского, никого бы не осталось. Ну, в очередной раз, наверное, я знаю, эти силы обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну, а дальше война затянулась. Уже пятый год идет война. Никто цели не добился. Но, откровенно, россияне на поле боя более успешны и продвигаются. Они продвигаются. И если россиянам удастся окружить вот эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались и очень сильно окопались войска

всей Украине наносят удар, а украинцы наносят удар и по мирным жителям, и по памятникам истории и культуры, вы это знаете, и не по нефтепереработке, по предприятиям, по всей России до Урала бьют беспилотниками. Вот такая война сейчас. Но на фронте шаг за шагом методично россияне продвигаются вперед. Медленно, но продвигаются. Скажу откровенно, украинцы успешно порой обороняются на фронте. Но они не так успешны, как россияне. Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его вот эти заявления не попад. Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится, мы завтра ударим ракетами, беспилотниками. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Ну, я понимал, человек находится под таким прессом, молодой человек, неопытный, он не военный человек. Ну, может, что-то в голове там не сработало. Я молчал, но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, что у нас часто говорят, как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратнее и осторожнее. Тем более он прекрасно понимает, еще раз подчеркиваю, что со стороны Беларуси и особенно с моей стороны каких-то военных действий ждать не стоит. С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир. И если бы он меня тогда послушал в 22-м году, сегодня бы не было разговора о том, где остановиться, по линии соприкосновения или еще 13% неотвоеванного россиянами Донбасса отдать. Но он меня тогда не послушал. Поэтому ему надо успокоиться и принять это как должное. Не надо меня провоцировать, белорусов провоцировать, где в Беларуси у них очень много людей, которые хотят мира. Точно так, как он и украинцы. Что касается посредничества, терпеть этого не могу. Почему? Когда у нас обострились отношения между Западом и Беларусью, ну, столько желающих быть посредниками было очень много. Я тогда сказал, спасибо, не надо, мы без посредников попытаемся договориться. Поэтому я вообще не люблю это посредничество. С точки зрения философской, оказавшись между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы знаем свое место. Мы не обладаем колоссальным ресурсом, допустим, как Китай или какие-то другие страны. Мы не хотим быть никакими посредниками. Мы очень заинтересованная сторона, потому что война идет практически у нас в огороде. Война у нас идет. Мы не хотим этой войны, потому что мы можем пострадать от этой войны так же, как страдают те же украинцы и россияне. И я изначально считал, что данный конфликт должен быть прекращен, и мирные договоренности должны быть между конфликтующими сторонами, а дальше только мы, три славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать эти последствия. Вот посмотрите, никакие американцы и европейцы туда вкладываться не будут. Это чужая для них земля. Поэтому нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем, Лукашенко, Путин и Зеленский, и договориться, остановиться и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Но я вижу, что это предложение не исчезло. Оно не забыто. И думаю, что Владимир Александрович Зеленский, ну, не глупый же человек, наконец-то поймет, переступит он и другие через обиды, через амбиции, знаете, через смерть тысяч людей –

0: И мы начнем договариваться. Начнем думать о том, как сделать так, чтобы еще столько людей не погибло. Чтобы восстановить для живых то, что можно восстановить, и упокоить мертвых. Все равно это придется делать. По-христиански, как у нас принято, и не только по-христиански, это у любых народов, которые исповедуют любую веру. Нам надо двигаться в этом направлении.
1: Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля и МВД проверить спортивные клубы страны. По словам вице-премьера Натальи Петкевич, решение принято после выявления серьезных недостатков в работе хоккейного клуба «Динамо Минск», получающего господдержку. Цель проверки – убедиться, что целевые средства идут исключительно на развитие спорта, а не на иные нужды. О результатах на встрече доложил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. Гомель-Облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Так, сегодня местами по территории Гомельской области в Гомеле до 20 часов вечера ожидаются грозы. Спасатели напоминают: избегайте открытых пространств, не укрывайтесь под высокими деревьями и отключите электроприборы. Берегите себя. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: количество времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Комко. Большинство нынешних ребят считают себя испокон городскими. А раньше у многих бабушки и дедушки жили в селах и деревнях. Старики радовались приезду внучат, баловали. Не будили с позаранку, не обременяли обязанностями и все норовили откормить исхудавших на городских харчах деток. Спать маленькие гости частенько просились на чердак, где хранились запасы сена. Утром умывание во дворе под краном со смешным носиком, потом завтрак в тени деревьев под жужжание мух и пчел. Далее обязательно обход фамильных владений, сада и огорода. Пока с удовольствием трескаешь свежайшие витамины, уже кто-нибудь из местных товарищей, заглядывая через забор, зовет на велосипедах покататься, сходить на реку или в лес. Живущие в селе ребята очень ловкие и смекалистые. У них всегда есть чему поучиться. Раков запросто руками ловят, рыба на их удочке охотник клюет, грибов больше находят, ягоды быстрее собирают. Зато городские, начитанней, историй больше интересных знают. По вечерам у реки костер разводили, картошку пекли, рассказами страшными друг друга пугали.
0: Олдскулы свело.
2: У ребят постарше свои интересы. Почти все местные имели мопеды, а счастливчики даже мотоциклы, Яву или Восход. У сельской молодежи было меньше развлечений, лишь кино да танцы. Приезжих парней поначалу воспринимали в штыки, зато вокруг девчонок местные павлинами ходили. Обычно после вечера отдыха еще долго в деревне шум и смех стоял. На гитарах неумело бренчали, семечки щелкали. Расставаться не хотелось, вот и провожали друг друга до калитки. Хотя очень часто бывали и конфликты. Дело нередко доходило до драки. Зато было, что вспомнить целый год, пока вновь не начинались каникулы и история повторялась. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Семнадцатого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Виталий Рогожник назначен главным тренером «Батэ». Он сменил Артема Концевого, который покинул пост накануне. Причиной стали неважные результаты команды в чемпионате Беларуси. Вместе с Рогожкиным из «Батэ-2» в основу проходит ассистент Евгений Дергай. О других помощниках объявят позже. Новый тренер является воспитанником клуба. Игроком он дважды выигрывал золото чемпионата Беларуси. Трижды попадал в список лучших футболистов страны. Тренерскую работу в «Батэ» начал с 2011 года с дублем. Затем работал с «Батэ-2» и «Основой». Защитник Егор Кудин пополнит состав хоккейного клуба «Гомель» в предстоящем сезоне. 31-летний игрок обороны в прошедшем сезоне защищал цвета венгерского «Дуайновайроши» «Ацельбибкак». Всего с учетом регулярки и плей-офф провел 32 матча, в которых отметился 11 очками. Егор Кудин, воспитанник Минской юности, имеет опыт выступления в Северной Америке. В Беларуси играл с «Динамо Шинник», «Солигорский Шахтер», «Динамо Молодечно», «Новополоцкий Химик», «Лиду Могилев» и «Гомель», в составе которого завоевал бронзовые награды чемпионата Беларуси. Большой футбол в Гомеле. Болельщиков в ближайшее время ждет не один, а целых два матча на Центральном. 20 июня в рамках чемпионата страны Гомель примет Могилевский Днепр. Начало матча в 20:30, а 23 июня пройдет товарищеский поединок футбольного клуба «Гомель» с представителем российской первой лиги Красноярским Енисеем. Стартовый свисток на Центральном стадионе прозвучит в 18:30. И на этом я с вами прощаюсь. С новостями спорта знакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня штучные веки доступны каждой сучасной женщине. А техники нарощивания находятся на пику популярности. Вейчики выглядят максимально натурально. Яны подвергаются шматликим доследованиям и обовязковой сертификации. Але откуль пошла мода на такие веки? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1927 годе зараз уже усім вядомы Макс Фактор працаваў галомным визажистом мюзикла «Чикаго» и придумал первые у свете накладные вейки. Яны были призначены для актрисы Филлис Хейли, якая выканала ролю Рокси. Мюзикл меў оглушальный поспех, а публика была у захаплении от выразного погляду актрисы. Тады махрук прикрапляли до ниток и аккуратно мацавали до верхнего веку. Але вейки выглядали ненатурально. Термин ношения был минимальным, да и послуга каштавала дорого. Яе могли себе дозволить только кинозорки.
0: Мода на мове.
1: У 50-х нитки изменил пластик, а ручную працу – фабричный конвейер. Тогда накладные вейки стали доступны любой женщине. С момента створения первых штучных вейчиков технология их нарощивания что год удосканаливалась. У вынику яны отримали больше натуральный выгляд. У початку 21-го стагодия у Японии была створена новая технология – пучковое нарощивание. Кожная вейка была собрана у пучок и при допомозе специального геля мацавалася на повека. Позднее з'явилась новая методика, якая зробила соправдный фурор – повейка. Нарощивание. Вейчики стали вельми подобные до натуральных. Особливость ноу-хау – кожная вейка мацуется поштучно до верхнего века при допомозе специального клею. Что будет завтра с вейковой модой? Предсказать тяжко. Пригожость – страшная сила. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игл Маркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игл Маркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Al Arabia English». Глава государства рассказал, почему нас волнует, чтобы не было эскалации и не было войны на территории Беларуси.
4: Мы обсудили с вами конфликт между Россией и Украиной, конфликт на Ближнем Востоке, и мы наблюдаем, что в Европе сейчас направляются огромные средства на милитаризацию, повышаются объемы производства в военной сфере, в некоторых странах даже говорят о том, чтобы возобновить обязательный призыв. И это чисто оборонительный ход или это все-таки новая гонка вооружений? Если да, как это может отразиться на Беларуси?
5: Это беда. Вот вы правильно характеризовали. Мы тратим сегодня огромные деньги на производство вооружений. Придем к миру. Дальше что? Ну, понятно, оружие можно оставить это и так далее. Но что делать с производством, которое перепрофилировано? Мы с этим сталкивались. У нас этот процесс после распада Советского Союза в России особенно назывался конверсией. В результате вместо танков, оружия начали кастрюли выпускать, тарелки, ложки, вилки. Что абсолютно недопустимо на высокотехнологичных предприятиях. А такие предприятия были в сфере ВПК. Поэтому вот я говорю, а что потом? Ну, милитаризировались. Сейчас экономика поддерживается в основном за счет этой милитаризации. Но надо думать, а что потом? Все равно придем к миру. Все равно придем к тому, что нужны будут продукты питания, одежда, тракторы, автомобили гражданские. Ну, все, что нужно для жизни людей. Но не автоматы, пулеметы и танки, самолеты. Поэтому это один из вопросов, который мы ни в коем случае не должны забывать. Что касается призыва, всеобщей воинской повинности, ну, это вы так тонко сказали, это в основном сегодня вопрос Запада. У нас всеобщая воинская повинность, у нас как было, так и есть. Мы призываем всех тех, кто должен служить по возрасту. Поэтому для нас это не является проблемой. Есть у нас части, которые исключительно офицерского состава, где служат только контрактники. Мы к этому подошли разумно. Мы не отказывались от всеобщего призыва, но мы ввели контрактную службу там, где это надо. Кое-где отказались от всеобщего призыва, давайте всех на контракт. Сегодня надо других призывать, которые уже не хотят служить. Это тоже будет для Запада проблемой, призывать всех. А те, кто сейчас не служат, у них контрактная в основном служба, они уже и не хотят служить. Они столкнутся с этой проблемой. Опять надо переформатировать головы людей. На Западе это будет непросто. В Америке и в западных странах. Ну и последнее вы спрашиваете, как в Беларуси. Я только что сказал, нас эта проблема не волнует в плане призыва. Нас волнует, чтобы не было эскалации, не было войны на территории Беларуси.
3: В продолжении темы глава государства рассказал о диалоге США и европейскими странами.
4: Давайте поговорим немного об отношениях между Беларусью и США. Мы видим, что президент Трамп предпринимает шаги, чтобы эти отношения наладить. Снялись некоторые санкции, выпускают некоторых заключенных по договоренностям. А как вы думаете, может ли США оказать давление на некоторые европейские страны, тому, чтобы и они пытались наладить отношения с Беларусью?
5: Если коротко говорить, если американцы захотят надавить, как вы сказали, надавить или повлиять на некоторые европейские страны, они это могут сделать. На некоторые страны они влияют. Это тоже в средствах массовой информации появлялось. Для нас это не очень существенно, для нас это не очень важно, скажем так, но то влияние американцев на некоторые страны, наши соседние,

0: Украине, и я высказывал свою точку зрения, и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав. Но тогда тем путем, который я предлагал, в плане установления мира, не пошли. Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война – такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам. Война может привести к совершенно алогичному ходу. Так и произошло. Поэтому мы с европейцами в контакте. И даже с некоторыми соседями, возьмите и ту же Литву, Польшу, и обмены людьми, которые были замешаны в шпионаже и противоправной деятельности в Беларуси антиконституционной, вы знаете эти обмены, были вовлечены руководители многих стран, в том числе и Дональд Трамп был вовлечен в этот переговорный процесс. Поэтому скажу так откровенно, целая каша заварилась. Мы с американцами начинали эти переговоры, мы готовы с ними вести эти переговоры, но на равных условиях. Нами командовать не получится. Мы готовы с европейцами говорить и разговариваем. Мы готовы вместе, чтобы американские представители и европейские стремились наладить с нами нормальное, взаимовыгодное сотрудничество. Уже все европейцы, американцы понимают, что такое сотрудничество должно быть. И уже более того, есть движение к этому сотрудничеству. Ну, надо, чтобы это продолжалось. Поэтому еще раз подчеркиваю, мы не только с американцами ведем переговоры, и не только за то, чтобы американцы, как вы сказали, надавили на европейцев. Было бы неплохо, я от этого не отказываюсь. Но мы и с европейцами ведем диалог. Философия этого диалога заключается в том, что всякие конфликты, хорошие вещи и прочее, здесь у нас, это у нас в доме, в европейском доме, Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, Польши, это у нас, и мы должны решать эти проблемы. Если американцы смогут нам помочь в этом деле, ну, спасибо им. Но это в нашем доме, и порядок в этом доме должны мы, прежде всего, наводить. И почему я поддерживаю Трампа в позиции по Украине, когда он говорит о европейцах? Это говорит, в вашем доме война. Вы думаете, как ее прекратить? Прежде всего, вы думаете, а не надо надеяться, что американцы придут и расставят все фишки на места. Я тут абсолютно поддерживаю президента Соединенных Штатов Америки.
1: Гомельская область демонстрирует рост доходов от управления государственным имуществом. За последние годы сумма дивидендов по государственным акциям увеличилась втрое. В прошлом году выплаты достигли 22 миллионов рублей. Лидерами по отчислениям в бюджет стали строительная отрасль и переработка сельскохозяйственной продукции. Также в регионе продолжается реорганизация. Убыточные компании объединяются стабильными. За три года укрупнено 21 акционерное общество. В Беларуси приступили к созданию беспилотного вертолета «Игл» с максимальной взлетной массой 750 килограмм. Он предназначен для выполнения грузовых, наблюдательных и спасательных операций на удаленных и труднодоступных объектах, в том числе на морских нефтегазовых платформах. Максимальная продолжительность полета беспилотного вертолета составляет 4 часа. Крейсерская скорость – 190 километров в час. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Новости искусственного интеллекта.
3: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
3: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
9: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
10: Категория программы 16+.
11: Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 17:16. У микрофона Влад Марченко
12: и Аня Мишина.
11: Вторник, июнь, и звук дождя за окном – это лучший саундтрек для тех, кто умеет замечать красоту в простых вещах. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим. Если это... описывает тему о поиске второй половины, но выворачивает его наизнанку. На смену романтики приходит суровая хирургия отношений. Канги, половина. Что ты давно забыла, она тебя так съела, гнилая половина. Диджей Смэш доказал нам, что за пультом короля вечеринок скрывается глубокий и тонкий художник с треком «Ветер». Узнаваемый сопрано Деми Ловато звучит легко, но при этом дерзко и смело. Трек «Fast».

поиске близости, любви и простого человеческого тепла от Си Джимми Лов. Продолжает наш вечер спортивная геометрия от Кеши. Немного элементов гибкости и самовыражения. Оригами.

0: Карина Ерофеева, Кропка на волнах, Гомель FM. Аня, один бездомный пришел в кофейню, чтобы получить горячую воду, но получил не только то, что просил, ну и также частичку душевного тепла.
1: Это первое,
0: кофе,
1: второе.
0: И закуску.
1: И компот.
0: Да. В один дождливый вечер в Малайзии зашел бездомный мужчина, лет 60, его одежда была промокшей, а сам он заметно дрожал от холода. И кропка.
1: Угу. Интересно.
0: Да. Незнакомец. Мужчина попросил стакан горячей воды, чтобы немного согреться. Сотрудники не стали прогонять неожиданного гостя, выполнив его просьбу. Однако мужчина так замерз, что начал пить воду слишком быстро и обжегся, случайно расплескав ее на себя. Работники кафе бросились ему на помощь, увидели его состояние. Один из посетителей решил сделать доброе дело и попросил приготовить для незнакомца горячий кофе и пирожки на закуску. Причем анонимно. Получив угощение, мужчина был искренне тронут. Добрая история быстро разлетелась по соцсетям и напомнила людям простую истину. Иногда человеку нужна не только еда или напиток, но и немного душевного тепла.
1: Такого простого внимания, правда,
0: да, человеческого? Потому что даже небольшой жест доброты способен согреть сильнее любого горячего кофе.
1: Ну и здорово. Даже конфетка какую-то угости, у человека будет приятно, правда? А здесь
0: да,
1: полноценный обед.
0: Все-таки,
1: правит миром добро и щедрость.
0: Есть
1: а
0: такое.
1: Людей добрых много. Правда?
0: Чем больше, тем лучше.
1: Да, согласна.
0: Ладно, Ань, давай к музыке.
1: Давай.
0: Дэвида Гетта послушаем дальше.
1: Давай.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
5: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
6: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
7: Завтра, 17 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 17, плюс 22.
8: Разогнался, да?
7: Погода предоставлена областным гидрометеоцентром. Гидрометеоцентр знает, о чем говорит, а мы рассказываем.

Алан Уокер напомнил нам, что сердце всегда побеждает разум, да. Когда чувства берут вверх, время переходит на максимальную скорость. Ловите мощный заряд адреналина от Деми Ловато с треком «Fast» на Гомель FM.

0: У нас рекламируются все.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Влад, как?
5: Да.
4: Я первая.
5: Говори.
4: Как думаешь, с какого расстояния домашний кот почувствует своего хозяина? Ну-ка.
5: Ну, не знаю. Кис-кис и...
4: Нет, почувствует хозяина кот.
5: Ну...
4: Он тебя почувствует. За сколько? За метр, за два?
5: У меня... Где-то на третьем этаже.
4: Да. Кот учует хозяина на расстоянии 137 метров, на секундочку. Угу. Олень на расстоянии 400 метров. Дикий кабан за 700 метров навострит нос и рога. Собака за 2 километра начинает лаять и рваться к хозяину. Волк за 3 километра. Так, слон за 15 километров. Приличная цифра. Но побеждает в этой схватке медведь. Он вас учует на расстоянии 30 километров.
5: О, как.
4: Да. Ведь для большинства животных запах – это инструмент выживания. Ну, тогда как у нас, у людей, мы больше полагаемся на зрение. Поэтому, ребят, когда запланируете поход на природу, важно, не теряйте бдительность. Всегда не только глаз, но и нос на чеку. Всем добра.

0: Канги, половина на волнах Гомель FM. Инженера уволили за то, что он включал рабочий компьютер поздно и болтал с коллегами.
1: Ой, его зовут, ну, наверное, да?
0: Сяо Лин.
1: Как нельзя.
0: Сяо Лин У. Это тот самый инженер из Нанкина в Китае. Ему сообщили, что он уволен за многократные проступки. Начальство ему заявило, что у них имеются записи с камер видеонаблюдения, что якобы он отлынивал от работы. Сяо же посчитал эти свидетельства смехотворными. Оказывается, он иногда включал рабочий компьютер.
1: То есть его предупреждали раз, два, да, он все равно делал свое. Эх!
0: На несколько минут позже начала рабочего дня. В общем, порой на пару минут раньше уходил с работы и позволял себе по несколько минут болтать с коллегами.
1: Слушай, ну это, наверное, за дело. Это я считаю,
0: при
1: что полноценно
0: этом сам
1: задело.
0: Он утверждает, что все разговоры были на рабочие темы. Уволенный обратился в суд, и судья заявил, что поведение зафиксировано на записях суд. И судья заявил, что поведение, зафиксированное вообще на записях камер, было кратким и несчастным. Компанию, избавившись от инженера, обязали выплатить ему 16 тысяч долларов компенсации. Представляешь?
1: Все-таки обратно все, да, повернулось немножко. В его сторону он добился.
0: Да, 16 тысяч.
1: Это, ну вот, как сказать,
0: в общем,
1: таких людей? Вот как
0: называть, чай,
1: да?
0: Буду пить кофе, буду уходить раньше, 16 тысяч получу.
1: Поросенок, что сказать? Поросенок, редиска.
0: Редиска,
1: да. Поэтому давайте оставаться адекватными, добрыми и хорошими людьми.

0: Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцаў. Гатуй з мясовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере ФМ представляет компания «Автосеть».
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомель ФМ на часах 17:51. У микрофона Влад Марченко.
1: И Аня Мишин.
0: Нас не видно, но мы всегда рядом и нас слышно. Друзья, в следующем части открывается рубрика «Лови привет», поэтому пишите ваши приветы, мы обязательно передадим, зачитаем. А еще в третьем часе мы проведем розыгрыш. Пишите в Телеграме «Гомель нижнее подчеркивание ФМ» в посте вечернего эфира слово «Играю», и мы позвоним вам. В Вайбере мы тоже есть, номер телефона с кодом 29341438. Кстати, забыла поделиться. Сегодня ехала на работу, а на встрече по тротуару шли дети. Группа детей, видимо, те, кто посещает летний лагерь. Ну и, значит, дети идут и всем машут. Встречным, да, машинам? Я, конечно, мимо не проехала и помахала рукой. Реакция была потрясающая. Они стали кричать «Привет!» Ну, именно вот махают, да, ну, класс! Угу. И были явно обрадованы вот такой обратной реакцией. Поэтому, друзья, не проходите мимо тех, кому необходимо ваше внимание, приятное слово или улыбка. Это, как минимум, поднимает настроение всем. Ну, это же здорово. Ты с ним согласен?
1: Да.
0: Всем добра.

0: что, друзья, на часах 17:57 почти. У микрофона Влад Марченко.
1: И Аня Мишина.
0: И Ульяна вместе с нами.
1: Да, Ульяна, час... привет.
2: Всем привет.
0: Первый часик так незаметно подошел к концу, но мы не прощаемся, а встретимся уже в следующем часе. Ульяна, расскажи о новостях.
2: В этом часе расскажу об итогах военно-патриотической игры «Орленок» и о результатах гражданской инициативы «Уютный дворик. Территория сотрудничества» в Кармянском районе.
0: Да, а подробнее уже позже. А сейчас к музыке. Любви никогда не бывает много. Но если вам мало просто слов, пришло время добавить к этим чувствам настоящую скорость и дикий драйв. Открываем окна, включаем турбины и впускаем этот вечер в свои сердца. Диджей Смэш, «Ветер». Погнали! Погнали!

0: Информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещенок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Al Arabia English», где рассказал, при каком условии возможность встречи лидера Беларуси Трампа станет реальной.
1: Есть ли на горизонте планы встречи вашей с президентом Трампом?
2: Я это не отрицаю. Тем более, что я был приглашен на саммит мира, так называемый. Следующая такая встреча произойдет осенью. Я приглашен на эту встречу. Поэтому я не исключаю эту встречу. Но опять же, вот о чем всегда Путин говорит. Прежде чем встречаться с кем-то, особенно если главы государств встречаются, надо понимать, а что будет в результате? Что с Дональдом Трампом, встретившись, мы можем склеить, сварить, чтобы люди получили ответ? Ну, встретились, и что? Да, это не могут быть какие-то глобальные договоренности, но это будут договоренности, в том числе на основании компромиссов, чтобы развязать какие-то узлы, которые в последнее время созданы между двумя государствами, чтобы сделать так, чтобы улучшить наши отношения. Мы готовы к этому, и американцы, и мы готовы создать эти условия. Они должны быть всеобъемлющие. Не только, как вы сказали, заключенные, осужденные и так далее. Ну, слушайте, это на поверхности. У нас есть вопросы посольств, у нас есть вопросы экономического характера, финансового, у нас много вопросов. И эти вопросы должны быть в одном пакете, и в результате встречи двух президентов должны быть, ну, если не договоренность, хотя бы намеки на развязку этих вопросов.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко пояснил, в чем разница между президентом и диктатором.
1: Мы обсуждаем отношения с западными странами. Мы знаем, что некоторые западные лидеры не признают легитимность вашего президентства и даже называют вас диктатором. Что вы можете им ответить?
2: А ничего не хочу ответить. Во-первых, меня уже никто не называет диктатором. Это уже время ушло. Да, я не встречаюсь с руководителями европейских государств, в том числе ведущих, но я в контакте с ними или через их представителей, или напрямую, ну, как недавно с Эммануэлем Макроном. Меня никто из них никогда не назвал диктатором, потому что это было смешно. Никакой я не диктатор, потому что у меня нет ресурса для того, чтобы кому-то что-то диктовать. Я знаю свое место в этом мире. Ну, кому-то нравилось это, кто-то брякнул языком, это СМИ подхватили, но это время ушло. Ну, кто-то меня называл последним диктатором в Европе. Если вы меня считаете последним диктатором Европы, я на вас не обижусь, но вы радуетесь, что вы встречаетесь с последним диктатором Европы. Других не будет. Ну, пускай будет в вашей практике и такая встреча с последним диктатором. Поэтому меня это уже вот искренне скажу, абсолютно не беспокоит. Меня и вы называли несколько раз меня президентом. Ну, кто-то господин президент, кто-то товарищ президент. Господином я и не стал. Слишком много господ появилось в последнее время на постсоветском пространстве. Я не хочу, чтобы меня туда приписывали. Я не настолько богат, чтобы быть господином. И вообще не богат. Поэтому этой проблемы уже не существует. Поверьте, абсолютно не существует. Президент тот, кто принимает решения. Если вы считаете, что я принимаю какие-то решения, значит, я президент. Вот вы предложили интервью, я принял решение. Ни с кем не советуюсь, что я буду с вами разговаривать. Неважно, что вы с Австралии, неважно, что вы принадлежите совершенно другому мусульманскому миру, с которым у меня очень хорошие отношения. Чтобы вы знали, с мусульманами у меня прекрасные отношения. Они меня уважают, я к ним очень серьезно отношусь. Поэтому вот я принял решение. Вы у меня спрашиваете, будем ли мы воевать против Украины. Почему вы у меня это спрашиваете? Потому что вы считаете меня...

0: Меня президентом и главнокомандующим вооруженными силами. Да, я принимаю это решение. Я вам сказал, ни с кем не советуюсь. Нет, мы не будем воевать, мы никуда не пойдем, мы ни на кого нападать не будем. Мы будем только защищаться.
1: Подведены итоги республиканской военно-патриотической игры «Орленок». Сильнейшая команда Беларуси и гости из России преодолевали полосу препятствий, демонстрировали меткость и скорость при сборке и разборке автомата Калашникова. Юго-восточный регион представил

0: партнеров. Банк Белве предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей на срок до 7 лет. Банк Белве, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Опять встать?
2: А, куда?
3: Зачем?
2: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
5: Телефон 343-343.
6: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
7: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
8: Категория программы 16+.

0: Вы на Гомеле ФМ, тут все скажет музыка. Говорят, счастье приходит именно тогда, когда его сильно ищешь. В общем, вы его нашли. Тут на Гомеле ФМ счастье есть. Давайте послушаем то, что нам точно расскажет о нем. Тут появится, во-первых, вот кто. Swedish House Mafia, Void So Long. Miley Cyrus, Walk Off On Me. Федук и сам место работы с Андреем Катиковым перепутал. Никита Комодей, Тик-так, время. Ловили ветер дали, как ты. Невероятная Полина Гагарина и совместно работа с Сергеем Лазарем «Happy End». Ну а прямо сейчас новинка от Миа Бойки «Экспонант». Тут Аня Мишина
1: и Влад Марченко.
0: Будем на одной волне.
2: Если

0: Влад, ты боишься стоматологов?
1: Да. До сих пор не иду.
0: Ой, спасибо за правду.
1: У меня дырочка в зубах. Надо
0: лечить, надо. В Японии начались первые испытания нового лекарства, которое может помочь людям выращивать новые зубы. Знаешь, выращивать. Ну, как это звучит, да? Пока
1: это класс.
0: Абстрактно. Пишешь, что уже стартовали первые клинические испытания. Mm-hmm. Кстати, вот я знала, что когда-нибудь что-то наконец-то придумают. Все-таки для тех, кто боится лечить зубы. Таких большинство. У нас у миллениалов это прям триггер детства. Если сейчас мы детям за лечение обещаем поездку или поход куда-то в развлекательное место, то нам что говорили? Потерпи немного, и колпачок тебе от укольчика в подарок будет. Было?
1: Было.
0: Было, да, и терпели. Хотя терпели. Сейчас новый уровень, да, лечения. Прогресс не стоит на месте.
1: Я помню до сих
0: новые
1: пор,
0: машины.
1: Я помню до сих пор, как меня первый раз мама привела к стоматологу в 6 лет.
0: Угу. И?
1: Они мне какой-то укол сделали, я ослеп, и
0: да,
1: все.
0: Так подействовал укол, так
1: да.
0: бывает. Так
1: и
0: бывает.
1: С тех пор боюсь.
0: Это уже издержки, что очень сложно, знаешь, предугадать. Что может быть? А так правильно, сейчас все обезболят, успокоят. Мне, к примеру, не стыдно бояться. Mm-hmm. Ну, вот я иду и прям вот смело могу бояться. Ну да, взрослым. Ну, боюсь, ну и что? Поэтому лично вот мои друзья, да, из орехов, это кешью. Уже лишний раз думаю, что грызть. Так что, друзья, новые зубы – это не дешево. Лекарство, думаю, тоже будет дорогим. Поэтому бережем то, что есть. А это и есть самое лучшее – свои зубки.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

друзья, расскажу вам три главные истины для поддержания духа. Понедельник позади. Самый тяжелый психологический барьер недели уже взят. Экватор близко. Завтра среда, а это значит, что неделя официально покатилась уже под откос в сторону выходных. Вы супер! Вы справились со всеми вызовами этого дня, даже если единственным достижением было вовремя проснуться. Выключаете режим повышенной продуктивности и включаете режим энергосбережения. Вы заслужили этот отдых.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 17 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Хочу плюс 40, как в Турции. И чтобы климат был такой же сухой. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром. Синоптики, скорее всего, там точно были.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Попалась интересная заметка, что осьминог – это единственное животное, которое переписывает свой генетический код в реальном времени. Больше так не умеет никто. А вот аксолотль, такой известный зверюшка, такой маленький, смешной, умеет заново отращивать мозг, сердце, конечности, спинной мозг и глаза.
1: И это даже... все... Я не знаю, что это за сущность.
0: Без единого шрама. На картинке очень смешно выглядит. А вот бессмертная медуза умеет обращать свое старение вспять. Ну, круто же! Начинает жить заново, как в игре «Бессмертный Марио». Помнишь? Играл в Марио?
1: Спать. Конечно, спать.
0: Там, где когда много жизней, да, и ты можешь смело проходить уровень под водой.
1: А Джей Морс, я Супер Марио. Классная песня, знаешь? Джей Морс, белорусская группа, ну как? Я Супер Марио.
0: Ключом вспомню. Все-таки, как ты думаешь, вот у каждого человека есть какой-то талант интересный, вот свой?
1: Ну, конечно.
0: А ты что умеешь? Может быть, чихаешь с глазами открытыми? Не умеешь?
1: Я знаю, что...
0: Я представила.
1: Это самое... Чихать, чтобы чихнуть... Не можешь... Знаешь, когда не можешь чихнуть, нужно посмотреть на солнце.
0: В общем, это твой талант. Думаю, что у каждого человека свой талант имеется.
1: И тогда чихнешь обязательно.
0: Кстати, друзья, а что необычного умеете вы? Пишите в комментариях, в Телеграме. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Нам очень интересно. Может быть, что-то у вас есть супер какая-то способность. Вот. А я умею ушами шевелить. Так что таланты кругом, и не поспоришь.

0: у нас рекламируются все. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Время невозможно купить, догнать или вернуть назад, но его можно почувствовать через правильную музыку. Джимуэль Сири Ас настраивает наши, ваши радары на волну качественного звука и сильных текстов. Прямо сейчас включаем внутренний таймер на максимум. Встречается Никитка Мадей, трек «Время».

0: дорога.
1: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: На часах 18:50, вы на Гомеле ФМ, в эфире Влад Марченко
4: и Аня Мишина.
3: Все так же с вами. Влад, когда ты не можешь уснуть, считаешь до 100?
4: Я не знаю, я считаю до тысячи звезд, я смотрю на звезды.
3: Ну, то есть есть свой способ, правильно?
4: Да.
3: Все-таки наше тело — это тайна за семью печатями. И можно дергать за ниточки, если знать за какие.
4: А звезда упадет?
3: А кто знает, может, и падает.
4: Хорошо.
3: Если не можешь уснуть, держи дыхание.
4: Загадывай желание.
3: Ты записывай. Это вот сейчас мой рецепт.
4: Записывай желание?
3: Да. Нет. Варианты,
4: рецепт.
3: Если ты уснуть не можешь.
4: Давай.
3: Да. Если ты не можешь уснуть, держи дыхание на 10 секунд. А если не можешь уснуть... Так, все правильно, повторяюсь. Моргай 60 секунд. Второй способ. Быстро моргать. Если тебе тревожно, руки клади на сердце и дыши медленно. Если лень накрыла, почисти зубы нерабочей рукой. Ну, то есть, если ты правша, левый почисти. Заложен нос, холодная вода, ложка вот к небу.
4: А я знаешь, как почищу нос?
3: Как?
4: Зубы.
3: Так,
4: поковыряюсь носу и почищу пальцем.
3: Если нервничаешь, зажми переносицу и медленно вдохни. А вот мое самое любимое, если села энергия, да? Нет энергии. Плесни холодной водой на лицо. Проделай это несколько раз. На мой взгляд, самый такой действенный способ. И себя привести в порядок. В чувство и соседа, если потребуется.

0: Второй час незаметно подошел к окончанию. На часах 18:56. Мы не прощаемся, а встретимся уже в третьем часу. С вами Влад Марченко.
1: И Аня Мишина. Еще у нас здесь Ульяна. Ульяна,
0: да,
1: привет.
0: Расскажет нам о новостях.
2: В этом часе расскажу о том, как прошел пресс-тур в ГГУ имени Франциска Скорина и какие награды привезла телерадиокомпания «Гомель» с конкурса «Генпрокуратура».
0: Да, о новостях позже. Ну, сейчас о музыке. Послушаем следующий трек. Это не просто трек Сони Фадера, Джейзи, «Always Time», а настоящая аудиоинъекция чистого адреналина, завернутая в глянцевую обложку современного хаоса. Музыкальный манифест для тех, кто берет от вечера все.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Al Arabia English», где назвал точки на карте, на которые переориентировалась Беларусь.
6: Let's finish on a global perspective. There has been a dramatic shift.
7: Давайте завершим это интервью вопросом такого глобального характера. Мы сейчас наблюдаем полный крах порядка, основанного на правилах. Мы наблюдаем скорее громкую политику сперва Америка. Мы видим рост влияния Китая и глобального юга в целом. Как Беларусь адаптируется к такой ситуации? И считаете ли вы, что мир стал
6: безопаснее?
8: Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Я вначале говорил, что у меня так 50-50, 50 на 50, и настороженность, и оптимизм, и так далее. Мир в этом плане безопаснее не стал. Но и считать, что катастрофа, ни в коем случае нельзя. Потому что слишком реально, если смотреть на мир, слишком много болтовни, слишком много информационной войны, которая, к счастью, не везде и не всегда перерастает в горячую войну. Поэтому не катастрофа. Что касается увеличения роли и значения Китая и глобального юга, это факт. И нам тут не надо перестраиваться. Господь нас подвиг к тому, что мы выстроили хорошие отношения с Китаем. После России это второй наш союзник. И мы заявили, наверное, если вы следите за мной, я говорил о странах дальней дуги, так называемой. Есть ближайшие страны, постсоветский рынок наш, постсоветское пространство, Европа, а есть страны дальней дуги. Это как раз страны глобального юга и, прежде всего, Африки. Ну, мы не такая гигантская страна, нам ведь много не надо. Но мы должны четко понимать, допустим, кроме Китая, потом других стран Юго-Восточной Азии, с Вьетнам у нас хорошие отношения, с Мьянмой у нас хорошие отношения, с Индонезией, вот предстоящий визит мой будет, неплохие отношения выстроились. Мы туда и продаем, и технологии наши они просят. У нас с Северной Африкой, Египет, Ливия всегда были неплохие отношения, с Алжиром у нас выстраиваются хорошие отношения, то есть с Северной Африкой, Зимбабве, юго-восток Африки, точка входа на африканский континент. Недавно мы договорились с Ганой, мы торгуем с ними, в будущем мы имеем контракты на усиление торговли, но это уже западная точка нашего входа на африканский континент. То есть мы уже имеем сотрудничество с этими государствами. Оман помогает нам выстроить отношения с Танзанией, с Кенией у нас неплохие отношения. То есть нам не надо ничего переформатировать. Нам повезло, ну, и, может, интуитивно как-то, но мы эти точки давно нащупали. Главное сейчас активизироваться и сотрудничать с этими государствами. Там к нам хорошо относятся, там нас воспринимают. Очень активно мы работаем на индийском направлении. Пока я недоволен тем, как складываются белорусско-индийские отношения. А ведь индусы хорошо знали Беларусь как в составе Советского Союза. Поэтому мы к этому готовы. Поэтому нам относительно успешно вся эта переориентация помогла преодолеть санкционное давление. Поэтому мы спокойно себя чувствуем. Дай Бог, чтобы не было только войны.
5: Продолжение темы. Александр Лукашенко рассказал о философии, которой многие страны могли бы у Беларуси поучиться.
7: Как вы думаете, может быть, и другим странам стоит чему-то у Беларуси поучиться в плане такой адаптации к новой реальности?
8: Мы открыты для этого. Мы для этого открыты. Если мы чего-то умеем, мы готовы услуги эти оказывать. Вот в Африку. Нас там ждут и принимают с удовольствием. Почему? Потому что мы туда не идем как колонизаторы и не идем с идеей прежде всего Беларусь, как некоторые, прежде всего Америка. Мы идем в Африку и думаем о том, что прежде всего Зимбабве, прежде всего Гана, Алжир, прежде всего Африка. И мы не только торгуем с ними, поставляя свою технику, там, мы передаем им свои технологии, и самое главное, мы обучаем их людей. Вот техника, вот технологии, давайте к нам людей, мы будем обучать их. Наши специалисты приезжают туда и на месте обучают этих людей. Вот с такой философией мы идем в Африку, и они нас хорошо принимают.
5: В ГГУ имени Франциско Скорина организовали пресс-тур для журналистов и блогеров. Для участников провели геофизический мастер-класс, познакомили с культурой КНР, новыми для науки видами грибов и лишайников и презентовали научно-студенческую лабораторию «Альянс», которая была трижды поощрена специальным фондом президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Финальным аккордом мероприятия стала встреча со студентами специальности «Журналистика».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Гомель ФМ на часах 19, почти 12. Микрофон по-прежнему Влад Марченко
4: и Аня Мишина.
3: Напомню, что в этом часе мы разыграем сертификат. Достаточно написать нам в телеге Гомель нижнее подчеркивание ФМ в вечернем посте слово «играю», и мы позвоним вам. Влад, слушай, а ведь дождь прямо сейчас стучит за окном прямо в такт. Давай-ка добавим к нему...
4: Я вспоминаю Шира, сердце бьется тук-тук.
3: Да, немного в такт, да, таких правильных нот. Поехали. Послушаем музыкальный мост между сердцами, которые разделены километрами, но связаны невидимой нитью. Анна Благова в «Шаге от рая». Послушаем Анну Асти. Ее рекомендация «Танцуй так, будто он смотрит. Плачь так, будто никто не видит». Трек «Плачу на техно». Ее музыка накрывает волной эмоций, а голос заставляет сердце биться чаще. Катя Оушен, «Летим».

Послушаем оду грациозной страсти о том, как сильно можно желать разрушительной любви и получать от этого чистое, дикое удовольствие. Леди Гага, Bad Romance. История этого релиза уникальна. Артисты создали трек целых 12 лет назад и выпустили его только в мае этого года к 30-летию диджея Мартин Гаррикс совместно с Эдом Шираном. Repeat It. А продолжает наш вечер Starlight от V.A. Винера. Это музыкальный такой ночной полет. Трек звучит так, будто вы едете по ночному мегаполису, а в окнах авто отражаются огни и бесконечное звездное небо.

0: Дай мне руку, полетим. Катя Оушен, летим на волнах.
1: Летай вместе,
0: только
1: да.
0: Только что, Ань, дай руку.
1: Держи.
0: Рекордсмен преодолел 100 ступенек лестницы, спустившись по ним на руках. Харик Чандра
1: ты,
0: Гири лучше всех в мире умеет ходить на руках. Он даже способен спускаться по лестнице. Житель Непала, приехав в Чунцин, это Китай, чтобы встать на руки и преодолеть 100 ступенек исторической лестницы, спускаясь по ним вниз. Подобное достижение, которое теперь официально зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, оно заняло у Хари не так уж много времени, 44,71 секунда.
1: Именно спуститься, да, на руках?
0: Именно спуститься.
1: А это ему подняться. Хоть это, ну, тоже сложно, без вариантов.
0: А вот подготовка к рекорду была куда длительнее, потому что зрелищный трюк безопасным не назовешь. Мужчина рассказал, что сохранял полный контроль над своим телом, иначе случайное падение со ступенек могло бы закончиться не только тяжелыми травмами, даже смертью. Харри добавил, что целью его трюка было показать, что стойка на руках может быть необычайно точной и быстрой. В общем, рекордсмен своего добился.
1: А ты умеешь подтягиваться?
0: О!
1: Ну-ка.
0: Ну, когда-то раз 13 мог, сейчас
1: 5. Ну, это вообще отлично. 6. Тут хоть бы один раз как-то, чтобы
0: и
1: кто-нибудь
0: делал,
1: подсадил.
0: И выход делал, да.
1: Ну, видишь, какой ты крутой. Давай-ка,
0: и 85
1: рекорд.
0: Килограмм.
1: Ты можешь сделать какой-то рекорд.
0: Толкал.
1: Заниматься спортом, и будет рекорд.
0: Да.
1: Поэтому, друзья, занимаемся спортом, это очень полезно. Всем рекомендуем.

0: Твоя реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

имеет свой логический финал, и история Джелагония оставляет за собой яркий, незабываемый след. Но конец одной главы – это всегда начало чего-то большего, когда старые чувства остаются позади, рождается новая музыка освобождения. Ловите этот момент прихода на Бекки Хилл с треком сильных чувств «Outside of Love».

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 17 июня, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Солнце светит, жизнь кипит, а Влад Марченко все спит. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +17, +22 градуса. Погода предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Итак, друзья, напомню, что прямо сейчас мы будем разыгрывать сертификат на 8 посещений к специалисту по бегу. Если вы давно хотели научиться далеко и быстро бегать, то у вас есть уникальная возможность. Вот, нужно было написать в телеге слово «играю» и выиграть. А прямо сейчас с нами на связи Светлана. Попробуем. Светлана, здравствуйте. Светлана, алло.
4: Алло.
3: Ждем.
4: А, звоним.
3: Светлана?
5: Алло.
3: Добрый вечер.
5: Да, здравствуйте.
4: Светлана, здрасте.
3: Светлана, с какого вы города?
5: Здравствуйте. Город Жлобин.
3: Городу Жлобину привет.
4: Привет, Жлобину.
3: Светлана, у вас знакомый Спасибо. Голос. Вы там, наверное, раньше тоже участвовали, да, в розыгрыше?
5: Да, я постоянный слушатель вашей радиостанции. Всегда слушаю ее везде, в машине, на работе, дома. Постоянно.
3: Вот как приятно, да? Вот прям бальзам для ушей. Светлана, так, рассказываю условия. Вам необходимо за 30 секунд назвать 8 частей тела, состоящих из 3 букв.
5: Хорошо.
3: К примеру, зуб. Давайте, вот зуб. Это первая подсказочка была, да? Теперь 7. 7 слов. 7. Так, главное не терять бдительность. Стоп. Сейчас на старт, внимание, марш будет за 30 секунд.
4: Я говорю главное... старт.
3: Да, Влад говорит, можно. Да, старт, да, говоришь, и поехали. Ну что, Влад, ждем от тебя.
4: Итак, старт.
3: Давайте, Светлан.
5: Таз, ус, рот, зуб, нос.
3: Под волосами.
5: Уже 5.
3: Прям почелкой. Прям почелкой.
5: Лоб.
3: Вот. Это 6.
5: 6.
3: Да. Чем мы едим?
5: Рот.
3: Вот. Не называли вы его, правильно? И еще одно слово, слово.
4: Стоп!
3: Одно слово. Оно же самое связующее между мамой и ребенком. Вот оно, вот. Ну, Светлана, 7-е слово. Прям такая ниточка связующая вот маму и ребенка. Вот у нас он есть такой, вот у всех в центре прям есть вот на животе.
5: Пуп.
3: Да, вот, пуп земли, да? Красивая фраза, красивая
5: спасибо.
3: Основа. Ну что, Светлан, да, вы просто звезда нашего вечера, вы победили, вы выиграли сертификат
5: спасибо.
3: На 8 посещений к специалисту по бегу в городе Гомеле. Поздравляем вас. У вас есть прекрасная возможность передать кому-нибудь привет. Передавайте.
5: Передаю привет всем радиостанциям и всем, то есть, простите, слушателям радиостанции Гомель FM. Хорошей всем погоды, так как солнышка нет, пока дожди, поэтому пусть всем солнышко придет наконец-то.
4: Привет всему Жлобину.
3: Да.
4: Такой красивый город.
3: Согласна. И с ним
5: спасибо.
3: Же хорошее настроение, что пришло, правда, Светлана? Спасибо вам большое
5: за
3: участие. Обязательно участвуйте еще. Хорошего вам и уютного вечера.
5: Спасибо.
3: Ну, а мы продолжаем эфир и далее послушаем Меган Тейлор с треком «Me Too».

0: Меган Трейнер.
1: Влад, как ты вообще относишься к дневному сну?
0: Хорошо.
1: Ну, то есть возможность...
0: Правда, просыпаешься такой разбитый.
1: Ну, если ты ляжешь спать на 2 часа, конечно. Вот минут 15. Недостаточно?
0: Ну, не знаю.
1: Написано, что привычка регулярно спать в течение дня замедляет старение мозга, помогая ему оставаться моложе на 6,5 лет. Прилично. Mm-hmm. Написано, что исследование с участием там огромного количества людей показало, что те, кто регулярно спит днем, имеют больший объем мозга. Это напрямую связано с его здоровьем и долгосрочной перспективе.
0: Oh.
1: Короткий сон после обеда – одна из самых простых привычек, которая реально работает. В сочетании обязательно с физактивностью. Mm-hmm. Помахал ручками, ножками, попрыгал и так далее. Здоровым питанием и нормальным ночным сном. То есть, чтобы ночь тоже было, спалось хорошо. Это мощная защита для всего организма. Так что, если хочется вздремнуть, это не слабость, это инвестиция. Поэтому дневной сон – это не лень, это забота о мозге, ребят. Спим все на здоровье.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Гомель ФМ на часах 19:53.
3: 53.
2: Почти. Да. С вами проводит этот вечер Влад Марченко.
3: И Аня Мишина.
2: И Ульяна с нами. Тоже.
3: Влад, Ульян, привет.
2: Расскажи что-нибудь, ты хотел? Влад отвлекся. Приди в себя.
3: Хочу рассказать, но больше хочу спросить у Ульяны. Ульяна.
2: Я уже вижу.
3: Новости. Вот у меня новость про фотосессию на природе.
2: Давай про фотосессию пока расскажи нам.
3: Там молодожены заодно сфотографировались с медведем. Для свадебной фотосессии Стивен и Келли Джозеф выбрали живописное место, национальный парк. Некоторые из снимков на лоне природы были смелыми, например, на краю утеса. В общем, там к ним влез медведь.
2: Подожди, влез. Ну, медведь, наверное, был как... Ручной, наверное?
3: Ну, не знаю.
2: Они вообще бывают ручными? Я думаю, это фраза такая, да?
4: Может, в цирке?
2: Да нет. Не в цирке ж, да? Влад.
3: В лесу.
2: В лесу.
4: Из цирка сбежал.
3: Да.
2: Ну что, смелые звери, ребята, что сказать.
3: Звери вообще искал еду и, видимо, быстро сообразил.
2: Но он их не съел, правильно? Все хорошо.
3: Кстати, смотри, Бервульф. Бервульф.
2: Топим.
3: Топим.
5: По своим лужам твой совет нафиг не нужен. Каждый шаг на голову выше. Топим так, чтобы мир услышал.

0: ребят, 3 часа пробежали и прилетели незаметно. С вами были Влад Марченко.
1: И Аня Мишина. К микрофону присоединилась еще раз Ульяна. Ульяна, привет.
0: Расскажи нам новости.
2: В этом часе расскажу о том, как правоохранители Гомельщины работают с детьми и какую опасную рыбу нашли ихтиологи в озерах Мозырьского района.
0: Ну, о новостях немножко позже. Встречаемся мы с вами, ребята, завтра в 17 часов на Гомеле ФМ. А сейчас послушаем классную-классную песню. Ну что, поплакали на техно? Хватит слез. Настало время для настоящей чистой романтики. Девушки, приготовьтесь принимать самые красивые музыкальные цветы этого вечера. Специально для вас Ваня Дмитриенко и его «Васильки».
1: Васильки.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Сегодня во Дворце независимости прошло совещание по развитию хоккея. В межсезонье совершенствование не только спортивной формы, но и системы управления.
4: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным, хотя вы как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
5: Пятое место.
4: Или нет? Нет, ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь. Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает. Но так сложилось в жизни, что где-то я топчусь там на этой хоккейной площадке. Еще почему-то, по каким-то причинам, все считать начали, что вот хоккей у нас номер один. Футбол и хоккей – это основные виды спорта везде, потому что они массовые. Это народные виды спорта.
3: В продолжении темы обсудили, какой сбой допустила «Динамо Минск» и как преодолевать его последствия.
4: Минское «Динамо» в хоккей, ну давайте откровенно говорить, это такой важный идеологический проект в нашей стране. Народная команда, как ее определил и кому, как Наталья Владимировна, это не понимать, что это главный идеологический проект. Не болтовня наших чиновников, где попало. Вот какие мы, нам то надо и это. И они считают, что народ это нормально воспринимает. Команда играла в чемпионате. какое там, второе место заняли. Играло неплохо, весь народ ходил, съезжал. Со всех уголков страны приезжали люди, чтобы посмотреть на команду. Ну что еще надо? Вот вам самая идеология на конкретном факте. Команда стала главным идеологическим проектом. Особенно в Минске, где все умные, продвинутые, и все во всем понимают. Так-так. Но если это важный проект, на который мы можем, я уже откровенно говорю, опираться, то его надо развивать. То, что прогресс у команды налицо, это факт. Никто это не оспаривает. То, что команда не достигла того, что должна была достичь, и то, что обещали, это факт. Артем Каркотский ехал за кубком, цитирую тебя. У меня память хорошая, когда люди что-то обещают. Так же было. Так, присаживайся. Басков-то уже держал кубок в руках. Уже мне почти приносил его на каждой тренировке. Ну, я думал, ну, сейчас хлопцы оторвутся и покажут настоящую игру. Ну, если не кубок, то плей-офф покажут себя прилично. Потом, ну, вы знаете мою погруженность в это, поскольку это главный идеологический проект был. Президент, он на контроле. Ну, и вы знаете, что я всеядный. Я каждое зернышко хватаю, которое выгодно для страны. Я уже в конце попросил, и вы мне железобетонно пообещали, что вы 0-4, или как вы там проиграли Акбарсу, что последнюю игру вы выиграете и привезете игру в Минск. И мы вас ждали в Минске. Но вы почему-то до сих пор в Минск едете. Поэтому детали, я тут Петкевич могу критиковать с крутым, но они в эти детали не были погружены. Хотя должны были. Я уже не говорю о Балабе и Кубракове. Эти генералы должны там быть, потому что это Динамо. И это у нас ну, самые-самые люди спортивные. Присаживайтесь. Но погруженности такой не было. Ладно. Еще раз напоминаю, это главный идеологический проект. И песни вы там пели, и людей поздравляли зачастую не в попад. Я уже говорил, когда вы там Стася торжественно проводили и фактически сорвали игру, что это 999-я или какая там игра была, ну, можно было после тысячной игры, после этого там поздравить и прочее. Ну, хорошо.

0: Ну, может, Дмитрий Юрьевич затмил там всех. И не без этого. Может, там неправильно чего-то отрегулировали. Но где наша тройка, Наталья Владимировна? У нас есть тройка. Вы, руководитель НОК и министр, втроем. Это президент и коллективный президент в спорте. Кто мешал собираться и принимать решения, начиная от финансирования и заканчивая спортом вообще, игрой?
1: В Гомеле правоохранители рассказали детям, как не стать жертвой преступников в интернете. Встреча прошла в детском технопарке «Коралл». Старший оперуполномоченный по особо важным делам УВД Гомельского облсполкома Юлия Дудкина рассказала, что Управление по противодействию киберпреступности и учреждение образования нашего региона уже на протяжении 2 лет проводят конкурсы технического творчества. Дети самостоятельно изготавливают профилактическую инфографику, где пытаются со своей точки зрения раскрыть проблему преступности в интернете. Американского сомика, рыбу-паразита, которая активно вытесняет и уничтожает местные популяции рыб, обнаружили ихтиологи в озерах Мозырьского района. Специалисты отмечают, что этот гость опасен для экосистемы. Он быстро размножается, а из-за острых колючек в плавниках практически не имеет естественных врагов. Если вы поймали американского сомика или другой инвазивный вид, ни в коем случае не выпускайте его обратно в воду. Использовать как живцам тоже запрещено. При сомнениях в виде рыбы специалисты просят отправлять фото на почту zoology@biobel.by. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Категория программы 16+. Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
3: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Елена Лисун. Добрый вечер.
2: Местное время.
3: Для повышения эффективности деятельности акционерных обществ органами владельческого надзора проводятся мероприятия по реорганизации убыточных проблемных акционерных обществ путем их присоединения к стабильно работающим. Об этом на брифинге журналистам рассказала начальник отдела организации корпоративного управления и распоряжения акциями Комитета государственного имущества облсполкома Светлана Сапоненко. По ее словам, в период с 2022 по 2025 годы в Гомельской области присоединено 21 открытое акционерное общество. Это позволило увеличить объемы производства продукции, сократить затраты, оптимизировать налогообложение и документооборот. За последние годы сумма дивидендов на принадлежащие государству акции увеличилась в 3 раза. В лидерах общества строительной отрасли и перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию.
2: Местное время.
3: Лето – время каникул и беззаботного отдыха для многих школьников. Но для воспитанников военно-патриотического клуба «Рысь на Ровля» это не повод расслабляться. Юные патриоты проходят напряженную подготовку к предстоящим военно-полевым сборам. Продолжит наша коллега из Норовлянского района Олеся Литвин.
4: С 1 по 10 июля на базе войсковой части 3310 в околице пройдет масштабное мероприятие, где представители ВПК «Рысь на Ровля» покажут, на что они способны. Ребятам предстоит жизнь в палаточном лагере, тактическая, строевая, медицинская и огневая подготовка. Все это станет частью их армейского опыта. Тренировки уже идут полным ходом. Юные бойцы осваивают навыки, которые необходимы им на сборах, учатся действовать слаженно и работать в команде. Клуб «Рысь на Ровля» продолжает славные традиции военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, готовя будущих защитников Отечества. Мы желаем норовлянам успехов на предстоящих военно-полевых сборах, выносливости и, конечно же, победы.
2: Местное время.
3: Команда Октябрьского районного отдела по чрезвычайным ситуациям заняла 2-е место в многоборье спасателей среди отделов по чрезвычайным ситуациям 2-го и 3-го разрядов. Подробностями поделится Ирина Лешкова.
5: На протяжении 3 соревновательных дней участники из Брагинского, Будо-Кошелевского, Ветковского, Ельского, Житковичского, Кармянского, Лельчицкого, Лоевского, Наравлянского, Октябрьского, Петриковского, Хойникского и Чечерского районных отделов по чрезвычайным ситуациям выполняли комбинированное силовое упражнение на перекладине, бежали кросс-эстафету, проводили поисково

0: спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Во время соревновательных дней спасатели ликвидировали течь в цистерне с опасными химическими веществами на железнодорожных путях и эвакуировали пострадавших из задымленного пассажирского вагона. Также проводили работы по обрушению здания, ориентировались в условно задымленном помещении, выполняли поисково-спасательные работы на высоте.
1: Местное время.
2: В Брагине прошел районный этап республиканского проекта «Властелин села». На празднике побывал наш коллега Тимофей Михаленко.
3: В нынешнем году мастерство и креатив демонстрировали семьи Симоненко и Нецветаевых. Участники подготовили презентации о своих традициях и организовали выставки достижений, увлечений и талантов. Продемонстрировали кулинарные способности, знакомили зрителей со своим бытом, архитектурными украшениями участков и организацией отдыха, перебирали картофель, пеленали кукол, пилили бревна, прыгали в мешках. Кульминацией конкурса стало испытание драники на колоде. Супругам нужно было на скорость почистить, натереть картофель и приготовить традиционное блюдо. По сумме всех баллов, победу в семейном сельскохозяйственном проекте одержали Надежда и Даниил Нецветаевы. Именно они представят Брагинщину в финале на областном конкурсе.
1: Местное время.
2: Военно-историческая реконструкция «Огненное лето» 1941 года прошла под Гомелем. В поселке Дубовец ожили события начала Великой Отечественной войны. Сценарий включал действия диверсионной группы противника в тылу советских войск, попытку захвата радиостанции и ожесточенный бой. Участники военно-исторического клуба, 53-й мотострелковый полк НКВД, студенты и реконструкторы региона воссоздали эпизоды боев с применением пиротехники и элементов рукопашных схваток. Организаторы считают, что такие мероприятия помогают зрителям лучше узнать историю. На этом у меня все. С вами была Елена Лисун. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время. В искусство можно превратить все, даже рекламу.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Песто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.
7: Я бы прожил с тобой каждый день, но

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Семнадцатого июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в

0: 5-29-689-77-77.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Сегодня во Дворце независимости прошло совещание по развитию хоккея. Обсудили провал команды в плей-офф, оценили работу квартального и импортных игроков. Спойлер, президент пообещал посмотреть и спортивные базы. Там не все гладко.
2: Сегодняшний разговор, если в широком смысле рассматривать, это разговор о ситуации в спорте вообще. И если бы у нас был спорт по всем направлениям, да, хотя бы мы развивали, как в советские времена, у нас школы были неплохие, гандбол, футбол, хоккей, еще какие-то виды, легкая атлетика. Да, начинаем мы западать в зимних видах спорта, лыжников вообще не видно. Боюсь, что и завтра гребцы загребут под волну. И мое отношение, и дружба с дружбой, игра с Артемом Каркотским в одной команде у тренера Баскова, это, ребята, одно. И Басков, как и с Артемом, знают это лучше, чем кто-либо. Это одно. А второе – результат в конкретной работе. Этого результата, если уже оценивать хоккейный клуб «Динамо», я не увидел. А могли. Все ах-ох, там про тренера начинают говорить – команда хорошо играла, вот Дима Квартальнов, тренер, вроде чуть ли неоправданно с ним не заключили контракт. Я не знаю, какой там тренер Дмитрий Квартальнов плохого, ничего не могу о нем сказать, но тренер должен был подвести команду к плей-офф так, как положено. И команда в плей-офф не должна была провалиться, а в плей-офф она провалилась. И притом провалилась не только потому, что Акбарс был, это действительно продуманная, сильная команда. Но вспомните последнюю игру, 3-2, или как мы там сыграли, когда на последних секундах забрасывали, почти мусорные шайбы. С ней можно было играть, с этой командой, но не сыграли. Последний матч, я говорю, в Минск не привезли, не зацепились за свою игру, играли безвольно, говорю вам, как человек, немножко разбирающийся в хоккее. Поэтому не надо стенать, потому что мы там не заключили какой-то контракт. Нужен очень продвинутый, толковый тренер, о чем сказано было и председателю наблюдательного совета, и Артем это знает прекрасно. Нужен крепкий, авторитетный тренер. И не просто, как Баско говорит, вот в раздевалке у нас. У нас Стась в раздевалке. Да не в раздевалке нужен человек. Или, скажем точнее, не только в раздевалке, он на площадке должен быть. Вот эти попытки взять, хороший парень там, Шипачев, Стась и другие. Хорошие ребята, я не спорю. А где наши 23-25-летние? Женя, где люди наши? Почему люди не видят то, что у нас аж половину команды импортная? У вас что, лишние деньги платить американцам, там, россиянам и другим? У них своих денег хватает. Это ж вы не учитываете, что в хоккее российском 5 человек ограничения на легионеров, а у нас этого нет. У нас аж 14, если точно, человек, россиян и иностранцев, 10 плюс 4. 14 человек. Да как мы будем развивать свой хоккей? Как будет сборная играть потом? Садись, я знаю, как ты думаешь. Думать буду я, а вы будете делать. Вот я вам сказал, что там должны быть свои, доморощенные. Спрашиваю у одного из наших тренеров, ты знаешь, говорю, советский спорт, знаешь. Тарасова, знаешь отношение к тренировкам, особенно межсезонке? Знаю. Почему не делаете? Он откровенно говорит, а наши не выдержат этого. Так зачем нам такие спортсмены и хоккеисты? Сегодня половину межсезонки прошло, а у вас нет ни команды, ни тренера. Как вы будете готовиться к сезону? Кто в Турции, кто в Эмиратах, кто где, отдыхаете. А наш главный с БФСО министр, он вообще ни при чем. Федерация, я тоже сказал, ни при чем. Балаба тоже, на которого я рассчитывал. Три генерала ни при чем. И меня удивляет, Наталья Владимировна или кто там предлагает, надо заменить председателя наблюдательного совета, Каркотского посадить и прочее, прочее. Зачем? Вы будете председателем наблюдательного совета, вы лучше их разбираете. Или я буду свадебным генералом там? Нет. Вы неправильно поняли мои подходы к спорту. И в данном случае главной команде, которая хоть как-то засветилась в этом безнадежье. Двигаться надо дальше. И подбирать людей надо под то, как мы будем двигаться. И систему надо выстраивать так, чтобы было это движение. Я комитет госконтроля туда направил не для того, чтобы они поставили в позу там всех и головы поотворачивали, а чтобы разобраться, что там происходит. Докладывают не очень проглядную картину. Там Каркотского и три человека достаточно для того, чтобы выполнять специфические функции. А все остальное надо привлечь, что есть в стране. Кубраков должен обеспечивать контроль. Вместо президента он там должен работать. Не я должен бегать везде, а он должен обеспечить. Балаба должен обеспечить какую-то помощь финансовую, там, бухгалтерскую и прочее, чтобы Каркотский не держал у себя людей. Ну а министр вообще ни при чем. Я имею в виду спорта. Он вообще ни при чем. Вот я еще посмотрю на объекты спортивные, где я тебе говорил, база – это твоя ответственность. Чтобы было чисто, не поломано, как у нас бывает. Объект отдали, а потом стыдно зайти туда. Это и стайки, раубичи, это и здесь комплексы и так далее и тому подобное. Это основной вопрос, а второй – результат. Ну а контролеров достаточно.

Экстремальный забег с препятствиями «Россия-тропа» пройдет в Гомеле 27 июня. Участников старше 16 лет приглашают к регистрации. Дистанция 5,5 километра в заречной зоне реки Сож. На пути около 20 испытаний на выносливость и ловкость. Водное препятствие, болото, передвижение ползком под ограниченным по высоте, лазание по канату, рукоход и другие задания. Несовершеннолетние могут участвовать при наличии согласия родителей. 6-метровый факел и авария на полигоне. В Мозыре спасатели отработали действия при утечке газа. Факел высотой более 6 метров, вырывающийся из поврежденного газопровода, стал центральным элементом учений спасателей РОЧС. Целью тренировки стала отработка действий по ликвидации аварийных ситуаций, связанных с утечкой и возгоранием газа, а также предотвращение распространения огня.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макс Лайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-500-27777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 17 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, в отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
2: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29 125 00 95.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

17 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения рисков.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

17 июня в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 17 до 22 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Моя реклама.
1: Ого-га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.